0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... Power Play.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5 FM.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
0: 104.5 FM.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: David Guetta и Hypaton, You and I, Me and You.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is Tall Lefty, Boston.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Я вчера впервые за долгое время получил удовольствие от рекламы. Мне лента во ВКонтакте подкинула рекламу театра на Бронной, что как бы, да, уже вашего ведущего с лучшей стороны представляет. И там, понимаете, в этом видеоролике, который мне предложили, еще и наша девушка из Мурманска. Вы наверняка про нее знаете. Зовут ее Алена Долголенко. Она училась у нас здесь, в нашей детской театральной школе, долгое-долгое время. Ну, а сейчас успешно, даже слишком, перебралась в Москву и снимается сейчас в фильме про Александра Сергеевича Пушкина и учится в школе-студии МХАТ и верником дает интервью. Поэтому современного народного артиста, помните, такое шоу у нас было в начале нулевых годов, знаем мы, что мурманчан прекрасно поддерживают тех, кто больших успехов добивается, поэтому без всякой зависти, вот уж поверьте, с большим удовольствием просто смотрел и восхищался тем, какие талантливые люди здесь рядышком с нами на улице ходят, сколько еще таких. И давайте мы в себе тоже покопаемся. Может быть, в нас тоже что-то есть, чтобы и в фильмах сниматься, и верникам интервью давать. Я уверен абсолютно точно, у каждого из нас там может взять, да и получиться. Дело, как всегда, за малым. Стоит только взять и захотеть. Так что с новыми мыслями, с новыми ощущениями просыпаемся. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна. Доброе утро.

Предлагаем вам сегодня спортивную новость в нашем круиз-контроле для того, чтобы хоть какая-то зарядка и активность была у вас этим утром. Дело в том, что в Мурманской области почти вдвое выросло количество детей, которые занимаются в спортивных школах и секциях. И сейчас это около 16 тысяч человек, ну, ребят в том числе. Мы сегодня этим утром хотим у вас узнать, каким спортом занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы в свое время и, как считаете, какой вид спорта стоит особенно развивать в нашем регионе. 488-448, но чур с 8 до 9 утра. Оставляйте ваше сообщение по теме нашего сегодняшнего утреннего обсуждения. Если что-то на дороге у вас приключится, вы что-то увидите, срочно по этому номеру звоните вообще в любое время. С 8 часов дожидаться не нужно. Ну а прямо сейчас уже открыто наше мобильное приложение Power Hit Radio и наша группа во ВКонтакте. Там ваше сообщение можете по теме нашего эфира оставлять. А вот прямо уже сейчас, пока музыка играет.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с «Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Kima Sounds. Rise Slow.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: В чем я уверен абсолютно точно, что такого ветра, который был вчера, у нас сегодня точно нет. Ну а со всем остальным давайте будем вместе сейчас разбираться. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Я пока только окно открыл в нашей студии и, собственно, убедился, что так не завывает и не задувает, как это было буквально вчера у нас в понедельник. Хотя сегодня тоже порывами ветер достаточно активный и бодрый, и бодрящий. Северный до 9 метров в секунду. Хотя с градусами сегодня, вы знаете, полный порядок. Нам обещают до плюс 11 градусов в течение дня и при этом еще и переменную облачность. То есть какой-то призрачный, но все-таки шанс, что не только серое небо мы с вами увидим, но и то, что вот под этим слоем скрывается, мы под этим покрывалом тоже с вами поворошим и увидим там красоту. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь. Дождя. Важный вопрос, который всех, мне кажется, в Мурманске всегда беспокоит. На сегодняшний день пока на эту минуту нам не обещают, но очень надеюсь, что пускай в этом прогнозе мы и будем с вами сегодня оставаться. Напоминаю, у нас в моменте плюс 8 градусов, сегодня до плюс 11, пока без дождя. Ветер порывами до 9 метров в секунду, но не такой териберский, который задувал у нас в Мурманске вчера. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Я бы назвал себя потрясающим отцом. Не то чтобы я хвастаюсь, хотя нет, я хвастаюсь, и это не мои слова, хотя тоже мог бы, знаете ли, это Эминем в свое время так зачитал, и вы в себе найдете эту возможность похвалить себя за что-то, за что вы каждый день себя не поощряете. А там прям, я уверен, что есть за что. И двигаемся дальше. Сол Гудман из сериала «Лучше звонить Солу». Наверняка про такого человека слышали и знаете. Однажды нам оставил филигранную мысль, почему адвокатов хоронят под 6 метрами земли. Ну, потому что в глубине души они хорошие люди. Никакого предубеждения к адвокатам, просто блистательная цитата из такого же сериала. Ну и Марина Цветаева, пускай эту компанию нам немножечко разбавит. Заявила она однажды, что сентябрь – это месяц беседы и ходьбы. Ну, то есть беседы на ходу. И вы тоже все успеваете. Это была рубрика «Нежный заряд». Погнали в это утро. Дальше.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
2: Topic и Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Полярный эспрессо.
1: За год с хвостиком существования рубрики «Полярный эспрессо» каких мы только с вами новостей не начитались о влиянии кофе, но приятных, вот мне кажется, не было ни разу. Давайте мы к ним наконец-то перейдем. Дело в том, что запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. Расслабиться. Надеюсь, словом я вам тоже помог прямо сейчас. В эксперименте приняли участие 20 студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Невероятная выборка и, конечно, качественная. Это самая лучшая аудитория для того, чтобы когда-то тонкие моменты настраивать. А хочу быть ученым, когда вырасту. В течение 5 минут участники просто сидели и вдыхали аромат кофе, пока исследователи следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и прочими всякими показателями, включая сердечный ритм. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, менее напряженными, растерянными и подавленными. При этом бодрыми они себя тоже не чувствовали. Показатели физической энергии и бодрости практически не изменились. Частота сердцебиения тоже осталось примерно на таком же уровне. Полное ощущение, что все это происходило где-то в общежитии, и люди просто весело проводили время, но потом курсовые нужно было сдавать, поэтому сказали, давайте мы прикинемся учеными и сделаем из этого исследование. Авторы предполагают, что эффект может быть связан не только непосредственно с ароматом кофе, но и с ассоциациями, которые этот запах нам с вами дарит. Для многих запах кофе связан с утром, отдыхом, внезапно, уютом и приятным общением. Какие у нас разные ассоциации с этим напитком. И вот они, собственно, если вот в такую комбинацию у вас собираются, то могут влиять дальше на настроение. Мы здесь всегда напоминаем в рубрике «Полярный эспрессо» о том, что чрезмерное употребление даже кофе может вашему здоровью повредить. Но а если оно вам вот такие вот ассоциации и ощущения приятные дарит, побалуйте себя обязательно этим утром. Чего уж тут откладывать-то. Ну и немножечко про статистику давайте поговорим. Дело в том, что очередное откровение я испытал, когда статью в интернете прочитал о том, что зумеры ходят в магазины без списка покупок. Это поколение меня не перестает все удивлять. Давайте про поколение в принципе с вами определимся. Кто такие зумеры, кто такие миллениалы, о которых речь у нас с вами пойдет в ближайшие пару минут. Итак, очень грубо говоря, миллениалы это те, кто родились в 80-е и начале 90-х, ну а зумеры на стыке 90-х, собственно, 2000-х. Вот про этих людей с вами сейчас поговорим. Итак, 64% представителей поколения Z, то есть зумеров, закупаются в магазине только по мере необходимости, тогда как 45% миллениалов покупают продукты сразу на несколько дней. При выборе товаров стоимость важнее для 45% представителей старшего поколения. Вот мы и дожили до этого времени, когда у нас миллениалы стали старшим поколением. Мне это не нравится, если честно. Зато, кстати, состав продукта промеряют 37% зумеров и всего лишь 25% миллениалов. Разный подход проявляется и в выборе еды. Зумеры чаще покупают готовые блюда для ужина и перекусывают фруктами и овощами. Ну а миллениалы доедают то, что уже есть дома. Такой вариант выбирают 30%. Интерес к чужим покупкам также значительный у тех, кто постарше. Заглядывают на необычные товары в чужой корзине больше половины. Зумеры к этому практически равнодушны. Разница заметна в отношении к бюджету. Ориентир по расходам на продуктов есть у 70% миллениалов, а зумеров едва ли половина набралась. Это я к чему всю эту вам статистику процентами у вас сегодня пуляюсь этим утром. Конечно, пороптать на поколение, которое перед нами идет, и говорить о том, что они вот все неправильно делают, посмотри, как папка умеет. Это, конечно, очень приятно и соблазнительно, но иногда очень хочется все-таки у них что-то и взять себе на заметку. Тут потому что есть очень и интересные решения в том числе. Так что не стоит сразу на них полностью ругаться и отрекаться. Я думаю, что и себе тоже взять можно на вооружение что-нибудь из их жизни. Вам приятного аппетита. Это была рубрика «Полярный эспрессо». Завтракать не забывайте.
0: Полярный эспрессо.

0: официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83. Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: Да звук.
1: 7.50 на часах, а это означает, что пора и нам поиграть в утреннем эфире Power Hit Radio. Спонсор рубрики ИП Шипитько Денис Михайлович. Самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Сегодня разыгрываем с вами банку тушенки на выбор от нашей мясорубки. Давайте узнаем, кому же она потенциально может достаться, нашему игроку под номером 1, а возможно единственному. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Алена.
1: Да, Алена, здравствуйте. А у нас задача-то прежняя. Будем с вами сейчас слушать очень известную песню Риана. У нас с вами сегодня, да, у меня немножечко карты приоткрываю. В оригинале спрошу, у кого же взяла она кусочек известной песни и своей, и еще более известной песни оригинала. Варианты ответов вам, как всегда, предложу. Ну что, давайте к музыке перейдем. Она сегодня у нас не останавливается. Вы все сейчас поймете. Поехали. Поехали.

0: Ну, кто может такие вот заклинания практически в песне хватить? Давайте выберем вариант ответа, который, возможно, окажется и верным сразу. Итак, это Джеймс Браун, Барри Уайт, Майкл Джексон или Стиви Уандер. Выбирайте. 1, 2, 3, 4.
1: Ну, вообще без понятия, поэтому просто ткнем в последнего.
0: Ткнем в Стиви Уандера, вы имеете в виду?
1: Да.
0: Но он максимум может почувствовать. Прости за эту черную шуточку. К сожалению, это не он. Перезвоните нам еще раз, Алена. 488-448. Давайте мы с вами еще послушаем Риану, и вы постараетесь узнать, у кого же он взяла она кусочек этой известной песни.

0: Именно вот этот вот заклинательный фрагмент нас интересует. У нас игрок по номерам 2. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Да, Андрей, здравствуйте.
1: Ну, это или первый, или второй, мне кажется.
0: А выбирайте, я не знаю, Джеймс Браун, Барри Уайт или Майкл Джексон. Кто первый. Вам из них больше, больше люб? А первый это вы про Джеймс Брауна?
1: Да.
0: Это снова не он. 488-448, ну, прям-таки уже песня-подсказка у нас зазвучала прямо сейчас. Барри Уайт или Майкл Джексон? Угадывайте.

0: Ну, может, хотя бы так будет понятнее. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здрасте, Иван. Ну что это, Барри Уайт или Майкл Джексон?
1: Майкл Джексон.
0: Да, наконец-то, отлично. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, оставайтесь на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как получить банку тушенки за то, что вы сказали Майкл Джексон в нашем утреннем эфире. Ну, а да, чистая правда. То, что вы сейчас слышали, Риана взяла и говорит, вот этот кусочек песни короля поп-музыки нас интересует. И да, возможно, именно он вывел ее трек в мировые чарты в 2007 году. Ну, кстати, Майкл Джексон, если честно, не сам эту песню тоже придумал. Был он на гастролях в Камеруне, в частности, и там вот услышал припев вот этой вот песни. Ошибочно считается, что исполняется этот фрагмент на языке суахили, но нет, хотя поется он на камерунском диалекте. И изначально это достаточно монотонный такой припев, поэтому Майкл Джексон сказал, я знаю, как из этого сделать хитяру, мы это все дело ускоряем, и я сейчас своим фирменным ху-хи высоко туда заберусь. И действительно знал, что-то знал, когда музыку вокруг себя сплетал и создавал. Мы нашего слушателя поздравляем. Алена, мы с вами завтра давайте снова созвоним, потому что призы от мясорубки у нас пока никуда не иссякают, но а количество треков в нашей музыкальной машине, в нашей музыкальной копилке такое, что хватит, думаю, еще на долгие-долгие месяцы наших игр. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, вам сейчас за эфиром расскажу, как же заполучить ваш приз. Спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти. На Челюскинцев 26/1 открылся 6-й из самых масштабных магазинов сети. Собственное производство, сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку, всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас, но если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Нам только что пришло сообщение, нам написала наша слушательница Натуся. Говорит, доброе утречко, Сергей, а уже не только Сергей, знаете ли, еще и Артем Моисеев, привет тебе.
4: Ну ты давай меня к этому письму-то не приплетай, что тебе Натуся-то пишет?
3: А я тебе целиком прочитаю, нам рассказывает наша слушательница о том, что на улице мелкий дождик, так что все равно берем с собой зонтики, и всем хорошего дня, передает всем, не только Сергею, тебе в том числе.
4: Ну хорошо, Натуся, спасибо большое, очень приятно. Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро и гибрид, кары под заказ. Фролово 24А, Кольский 27Б.
3: Ну тебе, дяденька, кстати, большая благодарность за ту картинку, за ту фотографию, которую ты откопал в архивах для того, чтобы сделать частью нашего поста во ВКонтакте. Я потому
4: девчонки
3: что...
4: пишут, я не никогда... успокаиваются.
3: Ты знаешь, никогда не видел греко-римского борца в очках.
4: Но это я позирую.
3: Судя по позе, он еще и явный победитель. Конечно, чтобы знать, где фотограф, да, ты имеешь в виду? Увидеть,
4: ну,
3: какой объектив
4: смотреть. А то мне говорят, Артем, а я такой, где ты фотограф?
3: Ну, я, конечно, в восторге от того тела, которое ты мне прикрепил здесь, ну, к понятно. Этой голове, никогда не видел настолько подкачанного 7-летнего мальчишку. Это отдельный какой-то восторг.
4: Уникум.
3: Какое-то заклинание, да, на латыни сейчас.
4: Ну да, было. Вот сейчас прозвучало, видишь, там быстрее, дальше, сильнее, это все про тебя. Мало кто задумывался об этом, а на днях стало известно, но в Мурманской области почти вдвое выросло количество детей, которые занимаются в спортивных школах и секциях. И сейчас это около 16 тысяч ребят. Ничего себе!
3: Вот мы и сегодня в круиз-контроле по этому поводу решили у вас узнать, каким спортом занимаются ваши дети, дети ваших друзей, дети ваших детей, племянники, какие
4: моих
3: еще?
4: Моих детей. Я думаю, да, дальше.
3: Ну,
4: да.
3: Конечно.
4: Спортивное колесо сансара. Оно должно же как-то крутиться и вращаться.
3: Ну, у нас, судя по всему, прям неплохо все это. В какую секцию ходили вы? Давайте вспомним вообще все, в принципе, весь этот список. И какой вид спорта, как вы считаете, стоит особенно развивать у нас в нашем регионе? У нас сразу звонок. Интересно, по какому поводу нам набрали. Доброе утро.
5: Доброе утро. Дмитрий меня зовут.
3: Да, Дмитрий, слушаем.
5: Скажу так, да, мы многодетные, и у нас все спортсмены. Ну, мы-то уже постарше, нет. Значит, у меня, получается, старший легкой атлетикой занимается. Он бегает уже вот 10 лет. Тут Россию привезли, а не бронзу.
3: Супер, младший, поздравляем.
5: Который у меня хоккеем занимается вот уже 6-7 сезон. И дочку сейчас отдали в гимнастику.
3: А дети
5: сам
3: сами...
5: раньше занимался... А, еще раз.
3: А дети выбирают сами вид спорта или вы все-таки их направляете? Как у вас заведено?
5: С хоккеем у нас получилось, что мы отправили, но вроде все удачно и получается и хорошо. А по легкой атлетике тренер приходил в школу, выбирал сына, он пошел заниматься и вообще все удачно складывается. А дочка сама захотела. 4 года сама захотела.
3: И на гимнастику в 4 года сама?
5: Да. 5 уже почти, да.
3: А чем вы занимались, когда были вот в их возрасте?
5: Я двоеборьем лыжами занимался и рукопашным боем.
3: Мы, пожалуй, шутить не будем с таким человеком. Просто, Дмитрий, спасибо вам этим утром за звонок.
4: Мало того, что еще наваляет, еще и догонит.
3: Конечно, вы нам тоже рассказываете, каким спортом занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы в свое время, и какой вид спорта стоит особенно развивать в нашем регионе. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Пишите, звоните, погнали. Вот какое слово хотел сказать.
4: Подъехали.
3: Это Дмитрий сейчас нам сделает.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем сегодня утром, каким спортом занимаются ваши дети в Мурманске, в какую секцию вы ходили в свое время и как считаете, какой вид спорта стоит особенно развивать в нашем регионе. Ну, то есть в Мурманской области, на всякий случай. Это наш регион, Артем.
2: Если что, да. 51-й. Не Мурманск 52, а 51.
1: А нам только что прислал сообщение. Пожалуйста. Сан Саныч, говорит, младшая ходила в театралку и...
2: А сейчас КВН видит.
1: И на карате. Пришлось позже выбирать. Выбор пал на театральную школу. Хоть и на карате первые места брала. Кстати, Артему привет, оно не встречались в театралке.
2: Сан Саныч, мы в театралку больше не ходим.
1: Не помнишь, да, этого человека? Я смотрю. Спасибо, Сан Саныч, за комментарий. Нам еще Маргарита написала в нашей группе во ВКонтакте. Дочь КМС по спортивной гимнастике. Я теперь обожаю этот вид спорта. Он очень зрелищный и для меня гораздо лучше, чем художественная гимнастика. Но если из этих двух выбирать, тут, конечно, согласен. Подписываюсь. На севере однозначно нужно развивать лыжи, биатлон, фристайл и ежи с ними, коньки, фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей, зимнее плавание, не знаю, но есть ли такой вид спорта, зимняя рыбалка, предлагает нам Маргарита.
2: Ну, не то чтобы вид спорта, но вид хобби шикарный, вам скажу.
1: Вряд ли можно стать КМС по зимней рыбалке.
2: Можно, можно.
1: Ну, столько там, не выпить просто.
2: Кандидатом можно стать профессором.
1: А если у тебя напитки зарубежные, то вот и международного класса, как говорится. Да. Где, как не на севере, это все продвигать в массы. Ну, здесь, конечно...
2: Тяжело не согласиться.
1: А вообще вопрос мне,
2: ну,
1: да.
2: Я бы сюда приписал бы еще и хоккей. Хоккей, конечно, развивается. Даже можно судить по тем играм, которые проходят у нас в Ледовом дворце. Из раза в раз людей становится все больше и больше. И людей именно с шарфиками, таких болельщиков становится все больше и больше, что не может не радовать. А это значит, что вид спорта идет в правильном направлении. Надеюсь, что этими же темпами и в этом же направлении он и дальше будет развиваться.
1: И это при условии, что настолько молодежная хоккейная лига. Ты представляешь, что творилось бы, если бы мы играли в высшем дивизионе?
2: Сейчас эти подрастут. Эти подрастут и начнут раздавать здесь, налево и направо.
1: Совсем недавно в Нижнем Новгороде открылась большая арена на 12, кажется, тысяч человек. Там прям вот вообще все как нужно. Вот этот вот куб в середине арены с экранами. И футболочки тебе раздают. И девчоночки, как и у нас, собственно, тоже пляшут. Я вот думаю, вот представляешь, как к нам приехал какой-нибудь там Локомотив или Авангард или ЦСКА на постоянной... Постоянно была бы эта история, играли бы они у нас в сезоне. Как круто было бы, сколько бы людей ходила.
2: А что, есть хоккейный клуб?
1: Да, Торпед называется, играет в высшем дивизионе.
2: Ну, молодцы,
1: а думаешь, просто построили арендки.
2: Это как с их футбольным стадионом. Стоит и стоит.
1: Ты не поверишь, там хоккейный построили прям вот рядышком.
2: Да, я видел. Я в этом году был, я такой думаю, ну какие молодцы. А потом я услышал разговор, когда стояли парни возле, там же еще гипермаркет какой-то большой рядом, рядом с футбольным полем. И там парни стоят такие, слушай, а когда последний раз здесь футбольные матчи проводили? Говорит, мне кажется, на чемпионате мира. Говорит, ну да, мне тоже кажется. И вот так вот стоит. Зато красиво как...
1: Кстати, у нас не так давно в Североморске обновили большой стадион, который ЦСКА.
2: Да, открыли живот на этих выходных.
1: Да. Я просто помнил его еще буквально 10 лет назад и сначала на обновленных фотографиях даже не узнал. Думаю, что за локация такая, за новая. А нет, просто привели в порядок старую.
2: Да.
1: Выглядит действительно впечатляюще.
2: Очень рад теперь за Североморск. И если учесть, что развивается еще и футбол вот такой вот большой, ну, не в ту сторону, конечно, хотелось бы. Но это вообще не только наша область, это по России, если так посмотреть.
1: И особенно в Нижнем Новгороде, да. Кстати,
2: но там играют.
1: Да, играют, конечно. Конечно, есть у них команда, раньше называлась Пари НН, но сейчас название это у них почему-то забрали. Как так бывает вообще? Ну, может быть, спонсор ушел. Ну, не только, кстати, в Североморске у нас открываются спортивные объекты, еще и Авангард-арена в Мурманске. Как говорится, угадайте, кто вел, Артем Моисеев, да?
2: Да, это шикарно вообще, мне очень понравилось.
1: А что там в Авангарде-то есть вообще? Расскажи нам, или тебя дальше ленточки не запустили?
2: Не, меня запустили непосредственно в сам зал. Большой, комфортный зал с мягким покрытием, на котором можно бегать, падать, и ничего с тобой не случится. Баскетбольная, пожалуйста, площадка, волейбольная, футбольная, все там есть. Ну и на открытии присутствовали те спортивные школы, те виды спорта, которые будут там заниматься и проводить соревнования. То есть гимнастки, Фитки, это фитнес-аэробика.
1: А я-то вот думаю, девочка, что ты пошел на открытие, ну,
2: да,
1: это, конечно.
2: Борцы, боксеры, футболисты, баскетболисты, регбисты.
1: Да ты что?
2: Далее, да, пожалуйста, команда по регби Ленинградского военного округа тоже присутствовала.
1: У нас, кстати, не знаю, сейчас существует или нет, какое-то время назад была частная команда по американскому футболу.
2: Ну, сейчас, насколько я слышал последнюю информацию, она была давненько, что там есть некие сложности, и ребята вот с нашей футбольной американской команды, ну, регби, да, я же могу так назвать, регби.
1: Тебя, ну, сейчас придут и покарают, такие, понимаешь? Типа, нет,
2: это американский футбол. В общем, с этого вида спорта, с этого футбола, они играют в других командах, в других регионах даже. Там,
1: да, какие
2: есть сборы.
1: Да, варианты, да.
2: Вариантов никаких, как будто.
1: Рассказывайте и вы, каким спортом занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы в свое время и какой вид спорта вы считаете стоит особенно развивать в нашем регионе. 488-448, группа ВК, мобильное приложение и Автохит прямо сейчас.
0: Автохит.
1: Ты знаешь, у нас из спортивного в нашей музыкальной коллекции только спортскар нашлась сейчас.
2: Только ты.
1: Ты знаешь, вот я вот задумался, а если у тебя есть спортивная машина, дорогая, вот нужно ли тебе спортом обязательно заниматься, да?
2: Ну, то есть тяжело будет тебе, во-первых, садиться, она же низкая, ужасно низкая, с большим животом неудобно, и руль там неудобно расположен, поэтому...
1: Человечек знает, о чем говорит, прям слышно.
2: Некомфортно чувствовать себя там.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
2: Круиз-контроль.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Обед. Самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
7: Нам Евгений только что позвонил за эфиром, говорит, на улице Полярной зоне Зори в районе дома номер 25. Корпус 1, так называемый дом художника. Там у нас притерлись троллейбусы и крузер. Все это в сторону севера начинает у нас сейчас собираться. Сложная дорожная ситуация. Объезд, по словам Евгения, у нас сейчас там только по встречке возможен. Так что, если есть у вас вариант переложить ваш маршрут, то и лучше это прямо сейчас сделать. Напоминаю, Полярные зори, 25, корпус 1, так называемый дом художника, в сторону севера. Сложно, раз там сейчас ситуация начинает собираться.

0: Климат-контроль.
1: Пришел Артем Моисеев, открыл окно, и чувствуется, что свежо у нас в Мурманске тем утром, хотя показывает у нас термометр плюс 8 градусов прямо сейчас.
2: Mm-hmm, да, и с ним соглашаются синоптики, которые пишут прогноз на сегодняшний день, такие, ну, сейчас плюс 8. В общем, все синхронизировалось. И плюс 8 это отличная погода. Главное, что не будет дождя. Ну, по крайней мере...
1: Он уже прошел просто сейчас этим утром.
2: Да, понимаешь, я вот с утра проснулся, посмотрел, а я проснулся очень рано, в 5 с чем-то, такой думаю, ну, надо пойти на пробежку. Потом такой, ну, у нас большое количество дел, которые необходимо сделать, и нужно их расписать. Я вот этим вот с утра пораньше занялся планами, выстраиванием планов на целый день. И вот благодаря этому дождика и не было. А потом я посмотрел, и дождики не планируются. Но давайте более подробно расскажу, что же еще синоптики нам обещают.
1: Да, вот, пожалуйста.
2: Вот, пожалуйста, до плюс 11 сегодня нам обещают. Даже обещают днем небольшое солнышко, которое появится, да, из-за туч и осветит наш город.
1: И задним числом, задним часом, вернее, нарисовали нам, что этим утром возможен дождь. Понимаешь,
2: да,
1: как нехорошо поступает, хотя потому что час назад мы с вами обсуждали погоду, и ничего нам не предвещало, но это Мурманск, в смысле погоды здесь надеяться ни на что не приходится.
2: Потому что ветер с моря дул.
1: Нагонял беду, безусловно.
2: Нет, нагонял дождь.
1: Ветер, кстати, северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Ощущается, но, конечно, не так, как вчера. А так вообще приятная, на самом деле, осень продолжается у нас на севере. Еще какие-то остатки листьев мужественно держатся за веточки, хотя их, конечно, становится с каждым днем у нас все меньше и меньше.
0: Круиз-контроль.
1: Возвращаясь в тему нашего сегодняшнего эфира, я не буду спрашивать, что ты сейчас имеешь в виду и что ты придумал.
2: Я просто как аналогию со своими волосами на голове.
1: Не только со своими, мой дорогой, не только со своей, поверь мне.
2: Ну, Максима-то нет сейчас. Там у него уже давно осень наступила.
1: Да там зима, если честно. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, каким видом спорта занимаются ваши дети и в какую секцию вы ходили в свое время. И как вы считаете, какой вид спорта стоит особенно развиваться в нашем регионе. По этому поводу вот нам Денис написал сообщение. Это про спорт, который у нас в Мурманске хорошо прокачать еще дополнительно.
2: Можно обратить внимание на рыбатлон. Пожалуйста, у нас можно тоже его развивать с детьми. Мои все прошли через плавание. Мои все, это получается, прошли через дочка. Им продолжает заниматься, а сын вырос и ушел в тренажерный зал.
1: Ночую теперь.
2: Там. Да. Говорит, я вырос, не хочу, все, ухожу в тренажерный зал. Кстати, да, плавание. Я в этом сезоне хотел отдать сыну на плавание, но вот мои руки и глаза не дошли. Хотя...
1: Там ногами нужно. Ты перепутал все, понимаешь, в очередной раз.
2: Да. Так и рассчитывал, что бесплатно будут заниматься, тем более, что у нас спортивное плавание, оно находится на территории района, все очень удобно.
1: Да. Что не случилось-то у тебя? Ну, кроме того, что ты не дошел.
2: Вот просто только не дошел. Это. Только вот это. Сейчас нужно дойти до футбола. Мы занимаемся активно футболом. С сыном это футбольный клуб.
1: Прям мы или ты просто водишь ребенка?
2: Слушай, чтобы водить ребенка, нужно капец сколько времени успеть везде, чтобы его взять под рученьки и отвезти туда. Ладно бы он сам ходил, я бы говорил, он такой молодец, он ходит. Нет, мы ходим. Мы отвозим, мы сидим, чем-то занимаемся, пока он ходит, чтобы, надо же приехать в детский садик, одеть одного, одеть второго, отвезти одного домой, либо с собой взять. В общем, там такая круговерть.
1: На какой позиции на тебя играет?
2: На позиции футболиста.
1: Спасибо большое. Александр написал нам сообщение. Добрый день. Очень бы хотелось, чтобы в Мурманске была профессиональная футбольная команда.
2: О.
1: Хотя бы во второй лиге, но это дорого, плюс погода, поэтому было бы неплохо, если рассматривался вариант постройки большого крытого фока, в котором бы могли играть профессиональные команды, в футзал. И есть отличный опыт у северных городов Республики Коми. Команды из Воркуты и Сыктывкара играют в суперлиге.
2: А что вы на это скажете? Мне кажется, это самый злободневный и самый часто появляющийся вопрос, когда на спортивную тему губернатора, либо кто-то еще отвечают. Типа, люди выступают такие, давайте сделаем фок. Ну, не буду в этом плане каким-то изобретателем велосипеда и скажу, что нужно развивать те виды спорта, которые у нас здесь есть. Это лыжи, и в которых мы можем еще что-то сделать, показать, и не нужно для этого глобальные строения, потому что фок большой для профессионального, он стоит больших профессиональных денег. А для лыж у нас все есть.
1: И рыбатлон.
2: и рыботлон. Вот рыботлон надо повнимательнее почитать.
1: Там даже сайт есть целый.
2: Рыботлона?
1: Да.
2: Рыботлон.ру. По мне так это какие, кто-то из трансформеров. Какой-то добрый. Ну, не то, что десептикон, но вот кто-то из добрых, да. Оптимус Прайм такой. Рыботлон! Давай! И он... И собрался.
1: Слушай, отличный звук под него ты решил все-таки подобрать.
2: На Литрес обо кого не берут.
1: К разговору, кстати, про футбол.
2: Авел Рыбатлон.
1: И нет, давай все-таки про футбол. Угу. Поговорим, мне кажется, очень логично развивать виды спорта. Уж простите меня за мою крамолу такое, что там, где есть деньги... Их и нужно прокачивать. То есть у меня никогда не возникает вопроса, почему люди идут в профессиональный футбол и хоккей. Потому что если посмотреть на трансляции, сколько всяких рекламных контрактов с этим связано, понятное дело, что это билет потенциальный в будущее. У меня больше возникают вопросы, вот тебе честно скажу, когда люди идут, например, играть в гандбол, в профессиональный. Или, например, метание ядра. И ты вот всю жизнь этому посвятил. Как люди к этому приходят, я, если честно,
2: да,
1: надо не понимаю.
2: Туда, где... Вот послушай, Сергей, туда, где есть деньги. Метание, икры.
1: Рассказывайте, каким видом спорта занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы в свое время, ну и какой вид спорта стоит особенно развивать в нашем регионе. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Пишите, звоните.
0: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Есть пару мгновений напомнить вам о том, что произошло у нас на улице Полярной Зори. Там две уже аварии. Одна авария это напротив Дома художника, вторая при выезде вот там, где ресторан «Аджика» находится. Там тоже два автомобиля выезжали с двора и встретились, не поделили дорогу. В общем, на ПЗ сейчас ой, как сложно. Будьте там предельно внимательными, хотя вы и так будете предельно внимательны, потому что там все уже стоят. Объезжайте этот участок дороги.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Икольский 27П.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. I don't need your words. If you wanna say it, say it with me.

0: Доброе, меня зовут Татьяна. По поводу секции хотела бы свое, так скажем, высказать. Ребенок занимается плаванием уже 9-й год в спортивной школе Олимпийского резерва. Но, к сожалению, да, вы, наверное, все знаете, что бассейн закрыт центральный. И вот 2-й год детям приходится очень тяжело, потому что их раскидали по всему городу. В том году даже занимались в Североморске. Очень много детей отсеялось из секции именно из спортивной школы. Поскольку, ну, это очень тяжело. Сейчас они занимаются в «Авангарде», в «Гольфстриме».
1: Спасибо Татьяне за сообщение, которое оставила она нам за эфиром. Обсуждаем с вами сегодня это в нашем утреннем круиз-контроле. Ну, не сообщение Татьяны, а вообще прям целая большая тема у нас есть на это утро. Дело в том, что в Мурманской области почти вдвое выросло количество детей, которые занимаются в спортивных школах и секциях. Сейчас это около 16 тысяч ребят. Мы у вас решили сегодня узнать, каким спортом занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы и какой вид спорта, как вы считаете, стоит особенно развивать в нашем регионе.
2: Тот спорт, которого не просили, но он развивается такими широкими шагами. Угадай, что? Падал.
1: Да, ну давай так, мы здесь про детей нам вряд ли приходится говорить. Не помню, чтобы они
2: просто
1: играли.
2: Я про вид спорта, который прям развивается. Спасибо, а где взрослые, а там и скоро, мне кажется, появятся дети.
1: Ну, кстати, корт на Гвардейской все еще стоит, все еще работает и прилично, кстати, выглядит. Для падл-теннису.
2: Уличный, да?
1: Да.
2: Я очень рад за вас.
1: Там дети фотографируются, да. А Игорь нам написал сообщение. У меня родным домом был бассейн. Две тренировки в день. Внук на бокс пошел. Я бы делал акцент на массовых видах, например, лыжи. Просто создавать условия, и люди сами пойдут.
2: Ой, вы даже не представляете, какие, Игорь, сейчас там условия. Там даже если вы показываете хорошие результаты, вам дают лыжи. Лыжи, причем, очень хорошие. Я себе такие позволить купить не могу. А дети в таких бегают. И там прям, ну, очень там вот... Можно приехать в Долину Уюта и посмотреть, на чем бегает молодежь. Ну, там прям завидуешь, думаешь, что ничего себе, Фишер. Ого, еще Фишер? Ну, ничего себе.
1: Вот где этот маньяк из сериала все-таки, да, обосновался на северах. А сообщение прям цитирую, поэтому вот как читаю по написанному, что называется. Нам Вера написала, сын в начальной школе дрочливый был. Ну, было обостренное чувство справедливости у человека. Отправила на тайский бокс, но он перестал ходить. Простите, объясняю тем, что не может просто так взять и ударить. Теперь он подросток, контролирует эмоции, в целом дружелюбный парень, играет в волейбол. Я же всю жизнь восхищаюсь людьми, занятым спортом и танцами. Занялась своим телом только после того, как скрючила, то есть вынуждена скорее, чем по любви. Кстати, по скриптум люблю кататься на коньках.
2: Вот, и... Как я могу понять, что какой вид спорта нам развивать? Тайский бокс? Ну, кстати, у нас вообще, если обратить внимание на вот те виды спорта, которые у нас присутствуют, у нас нет-нет, да и в таких не сильно популярных видах спорта есть представители, которые хорошо выступают на мировой арене и показывают отличные результаты. Это то же самое касается и тайского бокса.
1: О, да. Нам пришло только что сообщение в нашем мобильном приложении от Андрея. Андрей говорит, привет всем. Ну что развивать? Все зимние виды спорта, география региона прям кричит об этом.
2: Зимние виды спорта!
1: Я думаю, что именно таким голосом она и говорит. А еще ваши комментарии и звонок у нас есть прямо сейчас в студии. Доброе утро.
3: Это Сергей по поводу темы. Да, я считаю, у нас и так развивается тот вид спорта, который должен быть. Это спорт, лыжи, биатлон... Потому что в регионе очень это все развито. Да, конечно же, результатов давненько таких высоких у нас нету. Последняя, по-моему, Анна Багали у нас то выступала на уровне это, сборной. А так развивается, да, правильно, дети катаются. У меня ребенок тоже занимается, дети катаются на последних фишках. Мне такие фишки, блин, если бы дали в мое время, я катался на Карелии. Я катался на Карелии. Да, на соревнованиях один раз в жизни я катался на Чешинах. А так, вот Карелия и все это. Но Карелия были приготовлены моим тренером, они фишки наделывали. Там, блин, лыжи были классные. А ребенок сейчас катается на фишках, которые вот у меня, например, таких фишек до сих пор нету, и я не куплю себе.
2: Видите, мы с вами в одной лодке.
1: На одних лыжах, я тебе даже больше скажу.
2: На которых не уже все заработать и позволить. Спасибо большое, да. Многие пишут про зимние виды спорта. И здесь сразу приходит на ум наш конькобежный спорт. В прошлом сезоне были некие проблемы с этим видом спорта, потому что центральный стадион не сразу залили. Ну, потом, как сказали дети, типа, чё их родители, чё не залили? Нужный нам метраж на стадионах.
1: Прямо так и сказали?
2: Ну, так и сказали. Ну, примерно. Я ретранслирую, не более. Сразу залили, все, начали дальше заниматься.
1: Нам Андрей написал сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. Мало кто знает, но в Мурманске есть спортивная школа Олимпийского резерва, сноуборд, сноукайт, скейт, велосипед, скалолазание, яхтинг и другое. И все это бесплатно.
2: Да, у меня дочка в этом году, и у нас, кстати, у нашей также сотрудницы Натальи дочка ходит на яхтинг. Не выступал вот сейчас на соревнованиях. У меня летом дочка ходила на яхтинг. На яхтинг! Знаешь, на яхтинг!
1: У нас в детстве буквы по-другому складывались, да, в этих словах. У нас звонок еще в эфире. Доброе утро.
4: Доброе утро. Меня Игорь зовут. Там какая-то проблемка на кольце у больнички. И вот если ехать со стороны пожарки, ну, в сторону Кольского, там уже минут 20 стоят не с места.
2: Может быть, из-за того, что там ведутся активные ремонтные работы, и кто-то до кого-то встретил.
1: К разговору, кстати, про дорожную ситуацию нам еще вот Александр прислал прям с целыми фотографиями в нашей группе во ВКонтакте. Рассказывает, что в районе дома художника у нас там есть сложность в сторону севера. И при этом же, про этот же участок дороги нам написал сообщение. Сейчас его только осталось найти. Написал, на что слушайте сообщение о том, что там на самом деле в обе стороны все в порядке. Вообще можно проехать, и пробки нет. Кому так, ну, верить, непонятно. Да.
2: Быстренько сориентируйте нас, что сейчас на улице Полярной Зори. Нас интересует участок дороги от кинотеатра Мурманск, давайте возьмем вот так пошире, до Охоты.
1: У нас еще один звонок, вы в эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я не знаю, это опять Сергей, я не знаю, что на Полярных Зорях, но тройка поехала прямо, сменила по Польскому. Тройка поехала прямо, она не повернула туда.
2: Она передумала. Ну, она должна была на
5: повернуться. И вот вторая стоит, перекидывает эти рога.
2: Что-то случилось, видимо, возле областной больницы. Расскажите нам, но пока, по предварительным данным, там все стоит.
1: По предварительным данным, что-то случилось.
2: Что-то случилось? Что случилось? Непонятно, что случилось, но там все стоит. Итак, у нас проблемные два участка, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Это улица Полярные Зори, вот этот огрызок, отрезок Охота кинотеатра Мурманска, ну и кольцо Тройки.
1: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле пытаемся успевать и обсуждает с вами, каким спортом занимаются ваши дети. У нас так-то вот тема такая сегодня. В эфире, в какую секцию ходили вы, какой вид спорта стоит развивать в нашем регионе. Видимо, по дорожной ситуации у нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
6: Добрый день, Александр меня зовут.
2: Да, Александр.
6: Все нормально, на Павлова, на Радищева, все замечательно. Просто нужно привет передать сердобольным водителям, которые торопых пропускают. Поэтому так и получается все.
2: Все хорошо. Сердобольные водители, вам привет. Торопыги, не торопитесь.
7: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на

0: спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Круиз-контроль. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский, 27Б, Фролово, 24А.
4: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
5: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Two Colors, Prima Donna.

0: сядешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем с вами сегодня этим утром в круиз-контроль новости о том, что в Мурманской области почти вдвое выросло количество детей, которые занимаются в спортивных школах и секциях.
2: Молодцы.
1: Сейчас это около 16 тысяч ребят.
2: Ура.
1: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле спрашиваем, каким спортом занимаются, собственно, ваши дети, в какую секцию ходили вы и какой вид спорта стоит особенно прокачивать в нашем регионе. Наталья нам написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте.
2: Если действительно так, то я только рада. По наблюдениям многих последних лет было все с точностью да наоборот. Наша семья на спорте. Муж исколесил все болота в автотранспорте. Сейчас с сыном лыжники, еще один пловец и качок. Я в юности долго наворачивал округи на стадионе спринтом 200 и 400 метров. А вот сейчас, в данный момент, уезжаю на ретрит по йоге.

0: После... А развивать нужно... Такое надо лечить. Развивать нужно все. Дети в регионе хотят не только то, что надо, но и то, что нравится, учитывая, конечно, условия местного климата. Ну, кстати, вот мы разговаривали о футболе и такие, типа, ну вот, давайте развивать все то, что у нас здесь есть, да, лыжи, хоккей, ну, вот такие зимние, четкие зимние направления. Ну, давайте посмотрим на Норвегию, где норвежская команда и в Лиге чемпионов-то...
1: Бодё Глимт, знаете ли, с детства за нее.
0: Ну, да, за нее. Там у них, если что, в Норвегии есть... гольфийские.
1: Ты сейчас просто слова придумываешь на ходу.
0: Поля для гольфа. Я, откуда я знаю? Спроси меня, откуда ты знаешь?
1: Артем, откуда ты знаешь это?
0: А я участвовал в соревнованиях в Норвегии по гольфу.
1: Так вот, где ты пропадал все это время.
0: Представляешь? У меня даже есть специальные перчатки для гольфа. Вот. Но это не то, что вот у них там, не подумайте, сейчас мне кто-то слушает, такие, это что ты хочешь сказать, что там лучше, чем здесь? Нет, я имею в виду, что климат не
1: во-первых,
0: всегда
1: это
0: играет...
1: Во-первых, это было 20 лет назад, давай так скажем.
0: Да, да, да. Это было тогда, когда можно было. Вот. Так вот, хочу сказать про то, что климат не всегда играет важную роль. Да, понятное дело, здесь важную и главную скрипку играет бюджет. Как я понимаю, вот есть некая тенденция, что деньги направляют вот туда, где это есть более массово, то есть не какие-то нишевые виды спорта, а массовые виды спорта, и те, которые приносят какие-то медали и результаты. Вот.
1: Zero Gravity нам только что написал сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро, Пауэр. Я с детства хожу на горные лыжи. Mm-hmm. Сейчас занимаюсь самостоятельно. Также отметить хотелось бы плавание. Но горные лыжи — это супер кайф. Ни разу не пожалел, что в детстве меня отдали именно туда. И нам по этому поводу еще Владимир оставил сообщение в нашей группе во ВКонтакте. Очень скромно, интеллигентно говорит о том, что в Мурманске очень сильная школа акробатического сноуборда. Есть чемпион России, победитель юниорского первенства. Но, ты знаешь, фамилия нашего слушателя, который нам это сообщение оставил, зовут его Владимир Абазовик. А знаем мы Никиту Абазовика, который, между прочим, участвовал у нас в юношеских Олимпийских играх в 2020 году. И что-то мне подсказывает по редкости этой фамилии, что все-таки какая-то родственная связь здесь пробежала. Так что мы Никиту давай еще раз поздравим с его достижениями. Он недавно стал первым на Кубке России по сноуборду. Это прям, это круто, это мы гордимся. Это к разговору, кстати, про количество денег, которые стоит потратить на какой-то вид спорта. Там, потому что немножко был в него погружен и знаю, что для того, чтобы выехать куда-то на соревнования, это тебе какой-то отдельный мешок с деньгами нужно на это, конечно, потратить.
0: Ну да, сейчас спорт это... Такой дорогостоящий вид. Не все государство сейчас оплачивает.
1: Рассказывайте вы, каким спортом занимаются ваши дети, в какую секцию ходили вы, какой вид спорта стоит особенно развивать в нашем регионе. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. И давайте наконец-то разберемся с дорожной ситуацией. Что ж там у нас происходит на Полярных Зорях, около Дома художника и в районе областной больницы. Как там сейчас складывается ситуация? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Координаты прежние. Ждем ваших звонков.
2: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Нам Марина оставила комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, что в наше время спорт и учеба несовместимы, если мы говорим о серьезных занятиях. Поэтому нужно выбирать, что важнее для ребенка.
1: Так всегда так и было. И не сейчас это придумали, что либо ты занимаешься спортом и... либо ты занимаешься спортом, либо ты учишься. Все. Раньше также не посещали школы, раньше также жили во всяких санаториях, где были сборы, постоянные сборы, и там дети учились. Но вот здесь, если посмотреть интервью разных известных российских спортсменов, то они вот рассказывают свой путь как в учебе, так и в спорте. Ну, если в спорте мы знаем, чего они достигли и каких результатов, то вот что касается... учебы, там есть вопросики, но смотря на некоторых людей, ты понимаешь, а вот это какие молодцы. Вот, кстати, что касается спорта и учебы, ну и вообще, в принципе, какого-то развития, я смотрел здесь Куджи подкаст с Кисляком.
0: Да, да, вот, приходил недавно, да.
1: Недавно приходил к ним, и вот всем родителям, у которых есть дети-спортсмены, советую посмотреть.
0: А что это мы тут весь час говорили про сообщения наших слушателей, которые было огромное количество, за это вам отдельное спасибо. А про тебя ни слова вообще не узнали. Ты каким видом спорта-то занимался в детстве?
1: Посмотри на меня и задай еще раз этот вопрос осмысленно.
0: Я плавно к этому подводил, если честно.
1: Слушай, ну в моей жизни было много разных видов спорта. Это и самбо, и хоккей. Извините меня, хоккейный клуб «Энергетик» Мурмашинской. Вот, самбо, спортивное ориентирование. Когда я переехал в Мурманск, то на этом спорт он и закончился, собственно. Я больше никуда здесь в активностях разных принимал участие, но так вот, чтобы целенаправленно ходить. Я помню, долгое время ходил со старшим братом на легкую атлетику на центральный стадион, но в основном я посещал только вот эту качковскую базу, которая находится в подвале. А вот на все эти пробежки я обходил их стороной.
0: А зато что сейчас?
1: Сейчас бег. Бег и триатлон. И иногда гири.
0: Как говорят видеоролики в интернете, сейчас можно, если посмотреть на участников всех спортивных событий, узнать, кто тусил классно 15 лет назад.
1: Я тебе даже больше на прошлой неделе тусил классно. Поэтому в это воскресенье лечу на
2: московский марафон.
0: Что-то прижало у тебя сейчас.
1: Да. А мне так прижало.
0: Алексей нам еще оставил комментарий. Говорит, я в восторге от технических видов спорта. Заметили ли вы, сколько в городе у нас спидбайков?
1: Конечно.
0: Площадку или школу бесплатную, на которой вам расскажут ПДД и подготовят к сдаче экзаменов в ГИБДД. И спидбайкерам пользуются, и граждане автоводы будут чувствовать себя спокойнее.
1: Слушайте, ну здесь ответственность лежит, Алексей, на плечах родителей. Я вот недавно с друзьями-автолюбителями обсуждал эту тему питбайков, потому как несколько питбайков мне оказались чуть-чуть под колесами моего автомобиля, потому как не все питбайки оборудованы лампочками, фонарями, либо еще какими-то обозначающими, отличительными световыми элементами. Поэтому нескольких людей чуть не сбил, и то не по своей вине, а потому что ребята ночью катаются.
0: Если мы вообще говорим про виды спорта, которые у нас в Мурманске представлены, мы, видимо, как-то выросли, знаешь, в парадигме, что есть у нас вот футбол, вот легкая атлетика. А на самом деле, каких видов спорта у нас только не появляется. Вот, в частности, фиджитал-центр, да, который не так давно у нас открылся и не единственный, кстати, в Мурманске. Вот тебе здесь и лазерный бой, и киберспорт, и единоборство. В общем, все, любой вид спорта выбирай. Главное, по своей душе получай от него удовольствие. Мне это, мне кажется, в первую очередь, а все остальные результаты там уже приложатся. Давайте успеем немножко про дорожную ситуацию вам рассказать. Нам только что пришли сообщения с фотографиями от наших слушателей, и все об одном. Говорят, что на Полярных Зорях, в районе ресторана Аджика, обе полосы на север пока перекрыты, у нас там ДТП, притерлись, но ДТП, судя по фотографиям, не сильное, троллейбусы тоже стоят, поэтому учитывайте это при своем передвижении. Все, закрываем круиз-контроль, время наше, потому что уже прям сильно истекло. Спонсор программы представляет автосалон Elvis Auto, продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Кольский 27B, Фарло 24A, 25, 25, 50. Артем Моисеев, спасибо тебе за такое классное, бурное обсуждение, как и нашим слушателям. Ты в четверг-то придешь еще?
1: Я в четверг не убегу. Приду, прилечу, примчу.
0: Тогда до встречи. Двое против 100 на 104,5 продолжается.
3: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
4: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Мои любимые ежегодные две минуты с пользой. В Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ее присуждают за нестандартные научные исследования, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься. У микрофона Юлия Ряшкина. Экономическую премию получили в этом году психологи из Калифорнийского университета. Серия экспериментов дала им основание считать, что богачи чаще менее обеспеченных поступают неэтично, не замечают других участников дорожного движения или лгут на работе. А когда их оставляли наедине с конфетами, предназначенными для детей, богачи забирали почти в два раза больше конфет, чем менее обеспеченные. Общая закономерность обозначена так. С ростом благосостояния и влияния человек меньше учитывает потребности других и меньше чувствует себя связанным обязательствами. Селери. Премия по биомеханике получена исследователями из Оксфордского университета, которые изучали эволюцию поцелуев. Запоминайте, поцелуй – это неагрессивное взаимодействие, включающее направленный контакт ротовых частей представителей одного вида, некоторые движения губ или других частей рта и отсутствие передачи пищи. Так что сначала дожуйте, потом целоваться. Физика. Университет Ватерлоу в Канаде выяснил, что разбрызгивание мочи из писсуара можно почти полностью устранить, если струя попадает на поверхность под углом менее 30 градусов. После этого исследователи разработали конструкцию писсуара, форма которой обеспечивает минимальное разбрызгивание даже у, скажем так, неуверенных пользователей. Нам надо. Биологическая Шнобелевская премия уехала в этом году в Бразилию. Эту работу, кстати, из научного журнала отозвали за неэтичность, потому что бразильцы весь эксперимент буквально наступали на разные части тела змей. Вывод такой. Наступание именно на голову змеи в наибольшей степени повышает вероятность защитного укуса. Кто бы мог подумать? От змей к тараканам. Химическую премию получила международная команда исследователей, которая установила, что молоко тараканов энергетически в 3 раза более ценно, чем коровье молоко. Начинайте запрашивать в своих кофейнях. А мы переходим к Шнобелевской премии по обонянию. В младенческом возрасте дети пахнут для своих родителей приятнее, чем в подростковом. Так-то никто не сомневался, но хорошо, что проверили. Медицина. Сморкание с точки зрения аэродинамики было изучено в Японии еще в 70-е годы. Наконец, награда нашла своего ученого. Номинация технологии. 3D-печать хоботками комаров. Как будто лучше бы на змею наступали. Почвоведение. Ученые закапывали грязное нижнее белье в землю, чтобы контролировать качество почвы. И чтобы вы понимали масштабы, 1000 пар трусишек закопано сейчас где-то более чем в 25 странах. Спасибо Шнобелевской премии за наши удивленные улыбки и за то, что помогает признавать ценность необычных исследовательских идей. А закончим на премии мира. Ее получил доктор Джейми Крэмс из Калифорнийского университета за исследование роли общих врагов в дружеских отношениях. Люди иногда хотят, чтобы их друзья вели себя более жестко и безразлично лично по отношению к тем, кого считают своими врагами. Крэмс сравнил таких друзей с атакующими собаками. И горизонт применения этого исследования широк, от буллинга до геополитики. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты спустя.

0: Здрасте, Катя Новикова, доброе утро.
1: Всем привет.
0: Ну что, чем ты занималась в детстве, каким видом спорта? Давай проинвентаризируем тебя.
1: 6 лет прозанималась.
0: Сколько?
1: 6.
0: В центральном бассейне,
1: да,
0: в нашем.
1: Да, с 1 по 6 класс я занималась в дюсшбоднике.
0: А что случилось потом? Почему?
1: Ну, видимо,
0: после 6
1: девочка
0: класса
1: начала взрослеть, и все это дело ей надоело. Ну, слушай, я, кстати говоря, сейчас пыталась вспомнить, как произошло так, что я бросила все-таки плавание. Ну, родители мои никаких там на меня олимпийских надежд, понятно, не ставили. Вот, вообще не было такого. Мама всегда говорила, надо заниматься спортом тебе, Катюшечка, чтобы не быть толстой. Я говорю, хорошо, спасибо.
0: Да. Деликатность формулировок, это, конечно, особый дар наших родителей.
1: Ну, видимо,
0: да,
1: этот момент мы пережили. И Катенька ушла, да, в более такое творческое свое начало. Потом я там начала петь, а потом в театральную студию пошла. Ну, и так по жизни. Там когда-то фитнес случался, когда-то вот эти вот плавания как для себя. Ну,
0: когда-то
1: и все.
0: Не случался. Ну,
1: когда-то
0: всякое
1: не случался, да, безусловно, конечно.
0: Бывало. А что насчет твоего ребенка?
1: Мой ребенок тоже занимается плаванием, но мы за это платим, потому что он занимается в X-Fit'е. Да.
0: Мне очень нравится, что ребенок занимается, а мы за
1: мы
0: это
1: за это платим.
0: Да.
1: Кто должен платить за ребенка? Конечно, бабушка и дедушка. Я шучу, конечно. Ну вот, да, Александр занимается плаванием, но тоже скорее больше для его здоровья, да, нежели для каких-то там больших, серьезных успехов.
0: Но как будто большего и не надо, потому что если мы говорим про профессиональный спорт, вне зависимости от региона, давай так, он со здоровьем-то очень редко связан.
1: Связан вот именно.
0: Как будто, да, два противоречия встречаются, поэтому нет, пускай, давай так, не будет спорт, а будет физкультура.
1: Да, пускай будет физкультура, но более того, знаешь, мне главное, что ему это нравится. Что он туда не из-под палки ходит, как я, например, в свое время могла там 8 часов ныть и говорить, что я не хочу идти на тренировку, вот это вот пешком,
0: не спала,
1: в бассейн.
0: Да, я смотрю.
1: Ну, не, на самом деле вообще такого не вспоминаю. Как-то это вставалось и шлось, и пешком до бассейна, тут из центра города. Так что вот, все-таки бассейн у нас на первом месте.
0: Надеюсь, что вы зарядку
1: плавание
0: тоже этим утром. Спасибо большое, что ты уточнила, чем именно занимается ребенок.
1: Мне просто очень нравится картиночка, и я вот не могу, прямо любую, что на тебя, что на моей силе.
0: Если вы не понимаете, о чем речь, срочно в нашу группу.
1: Просто загляните.
0: Во ВКонтакте там уже завершившийся круиз-контроль, но двое против НАТО. Здесь, на месте, будем с вами ближайшие 2 часа. Гимнастика для ума для вас. До 11 утра говорим вам доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против НАТО.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Окропил ли себя дождик, а если утром попала ли ты под него?
1: Я под него не попала. Более того, еду и думаю, плюс 9 градусов, и нет дождя. Да и ветер как-то не особо ощущается. Еду я в машине и думаю об этом. Думаю, да какая хорошая погода. А муж говорит, конечно, у нас вот так вот всегда. Август непонятно какой, а сентябрь радует. Едем мы в машине.
2: Причем вторая половина сентября, вот нужно, чтобы все листья снесло обязательно. И после этого
1: тогда
2: у нас
1: будет потеплее.
2: Устанавливается, да, какая-то постоянная погода. Ну, ты знаешь, судя по картинке у нас прямо сейчас за окошком, вот эта непонятная морось, которую к нам принесло, она куда-то улетучилась, надеюсь, что не в сторону вашего района. У нас здесь в центре города прямо тише и благодать и красивейшая осенняя картинка.
1: Невероятно. Просто вот эти вот деревья, которые на территории судоремонтного завода бывшего, просто их как будто бы нарисовали, расплескали разную краску.
2: Хорошо, что краска расплескалась, а не синева, как из известной
1: синева
2: песни.
1: Синева чуть повыше, да.
2: Чуть попозже еще. У нас сегодня, давайте посмотрим на погодные планы, до плюс 11 градусов, между прочим. Ну и самое главное, лично для меня, что сегодня у нас солнце должно появиться.
1: Слушай, а вчера-то вечером оно тоже появилось. Я уходила с работы, светило солнце, но в другой части города было очень-очень и темное небо.
2: Вот тебе на самом деле еще один плюс, почему стоит задержаться лишний раз в офисе.
1: Согласна.
2: Хотя бы на солнышко посмотришь. У нас прямо сейчас плюс 9 градусов, сегодня до плюс 11, и мы все-таки надеемся, что будет без дождя.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать. Кита видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Осень вступает в свои права в Мурманске. Традиционно к этому времени северяне возвращаются из теплых краев. Рынок недвижимости оживает после летнего, правда, не всегда тихого периода. О стоимости квадратного метра на вторичном рынке и его колебаниях расскажет эксперт программы Константин Бензовский.
3: Средняя стоимость квадратного метра жилья в Мурманске, по данным наших агрегаторов, 108 787 рублей. Начался год с 94 тысяч, поднялся до 189 тысяч в конце января. В целом держался в пределах коридора 110 максимум, 95-94 минимум. Буквально в августе мы видели плавный, но рост с 98 до 100 и выше, и 105-106, вот сейчас мы видим 108 787.
2: По традиции стоимость квадратного метра в девятиэтажных домах несколько выше, чем в пятиэтажных.
3: В девятиэтажных домах 120 082, квартиры в пятиэтажных домах 97 400, районы в среднем в Ленинском 83 тысячи, двухкомнатные квартиры, однокомнатные подороже 92, двух-трехкомнатные примерно одинаковые. Квадратный метр однокомнатных всегда стоит дороже. Октябрьский район, цены значительно выше, максимальные цены за однокомнатный 136 тысяч рублей, двухкомнатный 126, трехкомнатные 115 тысяч рублей. Первомайский округ, по однокомнатным мы имеем 124 тысячи, двухкомнатные 110 тысяч, ну и округляю, трехкомнатные 103 тысячи рублей.
2: Что касается покупательной способности, то Константин Бензовский фиксирует ее стабильность.
3: Если говорить о предпочтениях, о средней цене, размере ипотечной части стоимости квартир, ничего не изменилось, и в этом году держится все на одном уровне. Наблюдаем, что как и депозиты, в общем-то, при 14% ставке стоят там 12,5-12,9, некоторые банки предлагают. И ипотека, в свою очередь, вроде декларируется 17-18, но она до 20% доходит. И, в общем-то, ее мурманчане берут.
2: Итак, главный позитивный момент сегодняшнего положения дел на местных рынках недвижимости – это стабильность. Рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска. Северяне, пользуясь этим, успешно решают квартирные вопросы.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
1: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
0: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
1: Да, просто звони. 707-105.
0: Эх, малой отличником станет.
1: Звони. 707-105.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
3: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Прямо сейчас начали движение у нас пассажирские вагоны за окном по железной дороге в Мурманске. И мы тоже куда-нибудь отправляемся с вами в рубрике «Золото чартов». Спонсор рубрики ИП «Петрик» Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
2: Отправляемся прямо сейчас в теплую, веселую, многообразную страну, в которой, между прочим, с настороженностью относится к людям с голубыми глазами. Говорит, эти точно могут сглазить. А вообще люди, которые живут в этой стране, столько всего напридумывали. Ой, ну, например, что хочешь сказать? Например, джинсы они изобрели. Например, они изобрели радио в этой стране. Ну, некоторые так считают. Получили патент, по крайней мере, на
1: то
2: это.
1: То есть в этой стране считают,
2: очки,
1: что
2: они... батарейку, телефон, первые носки. Все было придумано в этой стране. Наверное, вы уже догадались, но тем не менее, несколько фактов еще вам подкину. Например, очень любят там поесть, сытно, много, но в основном пищу там принимают по вечерам в кругу большой семьи. И если это большая семья, то там прямо несколько поколений живут друг с другом рядом. Вообще в этой стране очень непунктуальные люди, и время вообще для них мало что значит, поэтому лучше на встречу с ними приходить попозже, в принципе, чтобы просто их не ждать. Большинство людей из этой страны никогда не путешествовали по югу своей страны. Ну, что уж говорить, кто-то и по югу нашей области еще никогда не путешествовал.
1: Да, Катя.
2: Да, Сережа.
1: Нет, у меня с этим все в полном порядке.
2: А еще в этой стране нет бездомных животных, и многие имеют там дачу на море. Но вот это вот, кстати говоря, чуть-чуть соответствует и нам. Мы сегодня в Италии, друзья.
1: А в Италии нас поджидает австралийский певец, зовут его Рул. Ему 23 года. То есть, понимаешь, он вот из этой молодой поросли, еще и талантливый, еще и богатый, наверное, в общем, и, те, кого
2: и
1: мы
2: уже
1: с тобой
2: на вершинах чартов
1: не любим, да, ну получается, да. Вот этот вот человек начал он свою карьеру, причем в 12 лет. Его отец просто отправил музыкальному продюсеру кавер-версию песни Джеймса Бэя.
2: Нормально, продюсер,
1: да, заявил, что я просто сошел с ума, когда этот голос услышал, потому что было полное ощущение, что это голос разбитого сердца, которое страдало последние 40 лет.
2: Не, ну ты посмотри, в 12 лет и так достучался до какого-то сердца вот этого разбитого.
1: Да, потом еще выяснилось, что это парнишка, который только в школе прям сильно-сильно начинает еще учиться. Тут же с ним подписали контракт, и вот он начал свою музыкальную карьеру еще где-то между алгеброй, получается, и физкультурой.
2: Ну да, где-то там.
1: До сих пор продолжает он заниматься музыкой, выпустил свою новую пластинку и сингл, который называется «Hate Myself». Простим это парню, ему все-таки 23
2: хорошо.
1: Года. Еще положено ему так про себя думать. В апреле 2026 года и вот до Италии доковылял все-таки, понимаешь, и первое место в музыкальном чарте занял. Рул, «Hate Myself» сегодня на первом месте в iTunes Италии. Давайте послушаем, что ж там такое уникальное в этом голосе.
0: Золото чарта. Take a look.

0: Говорят, что это душевный взгляд на современную поп-музыку и такая необходимая встряска, которая всей этой идеальной индустрии была нужна. Рул из Австралии сегодня в Италии у нас на первом месте. Ну, не знаю, я бы, конечно, дал еще время для этой души немножечко раскрыться, и какой-то алмаз и бриллиант, я думаю, что мы в итоге там все-таки сможем разглядеть. Главное, Рулу не останавливаться. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первое маникюрное. Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1, маникюрная.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП «Шепетько» Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Начинаем разыгрывать с вами призы от «Мясорубки» в нашем фактомате.
1: Что сегодня?
2: А у нас сегодня банка тушенки на выбор. И Алексей уже звонил нам в первом часе и стал ее обладателем. Но у нас был для этого музыкальный специальный розыгрыш. Сейчас у нас время «да» или «нет» произносить в нашем эфире. От вас только дозвониться требуется. 488-448. Больше ничего не «на», а «да», как в одной известной песне поется. Но не в той, которую мы только что за эфир с тобой вспоминали.
1: Не, мы другую
2: про
1: вспоминали.
2: Про «желтый лист осенний». Ой, пусть какая она у тебя звучит.
1: Да! Она у меня уже звучит в моей голове. Слушайте, ребят, сегодня 22-е. Красивая какая дата. 22 сентября на календаре. Что за день такой? Ничего о нем не знаю. Хочу знать.
2: А сейчас вместе с нашим слушателем будем это проделывать. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений меня зовут.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Тушенки захотели.
2: Слушай, призов Евгений захотел. Правильно делает, что нам звонит, потому что настроение, самооценку, я уверен, такие вещи абсолютно точно приподнимает. Евгений, смотрите, что будем делать с вами прямо сейчас. Будем вам рассказывать про события сегодняшнего дня, а вы нам будете отвечать либо да, либо нет. Будете соглашаться или не соглашаться с фактами про эти самые события. Все эти события, если что, действительно случались в истории, какими бы невероятными периодически они нам с вами не казались. Екатерина взяла ручку. Желает вам удачи.
1: Да, конечно.
2: Все, погнали. Ваше время стартует прямо сейчас. Сегодня Всемирный день защиты слонов.

0: Евгений. И в настоящее время их слонов сохранилось всего два вида. Да или нет? Верите в такое?
1: Два вида слонов.
0: Индийский слон и слон африканский. К сожалению, Евгений, вы правы. 22 сентября – Всемирный день без автомобилей. И поводом для него в свое время стал топливный кризис. Верите в такое?
2: Да.
0: В Швейцарии в 1973 году власти призвали граждан отказаться от машин.
3: Времена возвращаются.
0: На 4 дня. Ага. Страна другая, правда. Северный вопрос для вас. В этот день организовано Мурманское морское пароходство. И у него был даже свой ледокольный флот. Верите в такое?
2: Да.
0: Целый один многофункциональный ледокол Владимир Игнатюк.
1: Вот.
0: Но, считай, ледокольный флотин на этой графе можно плюсик себе взять и поставить. 1792 год провозглашена Французская Республика. И в появившемся новом календаре сентябрь стали называть в честь низкого тумана. Да или нет?
1: Нет. Низкого тумана.
0: И вы правы, вы абсолютно. В сентябрь у них стал называться в честь сбора винограда. Назывался Вендемьер.
1: Красиво.
0: 187 лет назад в Москве началось строительство храма Христа Спасителя. Но на этом месте спустя время был бассейн. Все верно?
2: Да, в советское время
0: уже храм был, к сожалению, взорван. На его месте появился бассейн Москва, а потом опять обратно храм Христа Спасителя. В этот день государство Мали получило независимость, но было это всего 66 лет назад. Может такое быть?
1: Независимость Мали получила.
0: В 1960 году стали независимы от Франции. В 1994 году прошел показ первого эпизода телесериала «Друзья». А вот финальный эпизод в прямом эфире посмотрели 1,5 миллиарда человек. Верите в такое?
1: Последний эпизод.
0: И зря. Всего 52,5 миллиона, но цифры все равно, конечно,
1: зашкаливают.
0: Вообще
1: конечно.
0: Сумасшедшие какие-то. Успеем последний вопрос. Дело в том, что в этот день родилась Элен Чёрч, первая в мире стюардесса. Вообще вся первая группа стюардесс, включая Элен, были медсестрами. Да или нет?
1: Первая стюардесса, медсестра.
2: Да.
0: Было решено, что навыки медсестры могут пригодиться в полете. Это еще один плюс для вас, Евгений, приносит сейчас этот ответ. А что по итогу-то у нашего слушателя?
3: Мы только друзья и подвели нашего Евгения. Всего лишь
0: пускай
3: одна промашка из 8 ответов. Поэтому 7 со знаком плюс. Прекрасный результат.
0: Да, грандиозный. Вообще, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Катерина будет за эфиром кое-что еще раз спрашивать у вас, но только что имеет отношение к нашему розыгрышу. Все для вашей потенциальной победы. Узнаем об этом, кстати, через час.
3: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент. Отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки, фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка». Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: О том, какая красивая осень у нас в Мурманске, об этом, конечно, в эфире можно говорить бесконечно, но я надеюсь, более содержательные поводы для выпуска новостей у нас будут сейчас от Екатерины Новиковой.
3: А так и будет. Ты прям как знал. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитная резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Так, друзья мои, начнем с благоустройства центра Мурманска. Есть новости по этому поводу. В центре нашего города обновят еще один тротуар. И речь идет о пешеходном участке у дома торговли. О планах по благоустройству сообщил глава Мурманска Иван Лебедев. Асфальтобетонное покрытие на этом участке износилось, нуждается в замене. Кроме того, в ходе капитального ремонта, который сейчас идет на пересечении проспекта Ленина и улицы Профсоюзов, рабочие обустроят пешеходный переход в направлении делового центра «Арктика». Пешеходный переход там будет регулируемый. Представили? Давайте расскажу поточнее. Если мы едем от остановки 5 углов в сторону севера, да, туда, в сторону почты, в сторону дом торговли, то как раз-таки пешеходный переход регулируемый нас будет ожидать в районе поворота к почте, скажем так, между Арктикой и почтой. Вот этот вот карман с левой стороны. И с правой стороны уже даже там асфальт таким образом уложили и сделали место для перехода.
2: Видимо, слишком часто туристы перебегают из одного ресторана в другой.
3: Сразу и вот эта вот ассоциация приходит на ум, когда именно в этом месте бегают туристы.
2: Так это абсолютная правда. Это я себе подтверждаю, да, как человек, который сам периодически между этими заведениями перемещается, но исключительно по работе, понятное дело, подтверждаю тебе, что это именно так и происходит. Знаешь, чего бы сейчас не хотелось? Чтобы и на этом участке дороги вот эти вот обновления начались одновременно с теми ремонтными работами, которые там уже происходят.
3: А когда же ты думаешь, они вот так и сейчас и будут происходить,
2: ты
3: конечно.
2: Же, ну, знаешь, да, что сейчас там только одна полоса в направлении юга, потому что другая просто перекрыта из-за работ на тротуаре.
3: Слушай, ну, вот как глава города сказала, специалисты УДХ должны завершить управление дорожного хозяйства, должны завершить все работы до конца сентября. По обустройству асфальта, по обустройству пешеходного перехода.
2: Ну, сейчас 22 число, то есть у них неделя, грубо говоря.
3: Ну, в общем, трудятся мужчины и женщины.
2: Ну, давай сверим сроки в итоге, случится или нет. Но с точки зрения удобства, именно как пешеходу, я-то, конечно, за. Я, например, очень тоскую по еще двум участкам, где раньше у нас были пешеходные переходы, а потом со временем их купировали.
3: Это
2: у нас Ленина 78, на ту сторону к памятнику Ленина. Вот был там раньше пешеходный переход.
3: Да, где магазин «Три ступеньки» раньше был, да-да-да.
2: Какой только магазин не называют тремя ступеньками в нашем городе, если так скажу.
3: Ну, мы это называем. Я знаю, да, что иногда на Самойловой так называют.
2: А еще раньше от магазина «Глобус» к драмтеатру. Там раньше тоже был пешеходный переход.
3: Я с тобой согласна, это были удобные пешеходные переходы.
2: Вообще, то есть я за все это время, конечно, привык вот этот крюк проделывать, но если есть возможность перейти легально, то почему бы, как говорится, и да. Так что для меня, как для пешехода, это хорошая новость. Автомобилисты, конечно, в центре города, наверное, и так сейчас на сплошных светофорах там стоят, не ловят зеленую волну. Еще одной точкой у нас станет больше.
3: Да, ну и пока благоустройство центрального проспекта выходит на финишную прямую, именно так заявляют об этом, а уже появляется зелень, кусты и разные деревья, пока еще только, скажем так, в зачаточном состоянии, высадили вчера на проспекте Ленина, как раз-таки на той части, которую закатали в асфальт, на которой шла большая реконструкция, и где убрали кусты сирени. Появились другие зеленые насаждения. Вдоль обновленных тротуаров началась высадка деревьев, кустарников и многолетних растений. А в ближайшие дни появится около 1400 растений. Это композиции черемухи, которые будут состоять из черемухи, сирени, кизильника. Также будут северные многолетники, флоксы, горные фиалки, анемоны. Вот такие вот чудные растения уже потихонечку появляются.
2: Они будут шикарно под снегом смотреться уже через месяц.
3: Ну, слушай, сообщают о том, что растения подбирали так, чтобы они сменяли друг друга в цветении, сохраняли декоративность свою с мая по август. А в основу проекта заложена идея приблизить городскую среду к природе, создать вдоль дороги своеобразные зеленые коридоры, где деревья и кустарники сочетаются с цветущими почковопадами. покровными многолетники. Почково-покровные многолетники. Вспоминайте уроки биологии, что это такое.
2: Как говорили тебе твои учителя в институте, выбирай для выпуска новостей легкие, доступные слова, чтобы ты их легко произносила, а слушатели понимали.
3: Почково-покровные многолетники. Вот тебе с третьего раза я все и сказала.
2: Главное, что очень смысл понятен, Лёха.
3: Ладно, слушайте дальше. Самое главное, что в процессе проектирования и производства работы используют дренажную, вот это вот самое интересное для меня, солеукладывающую систему.
2: А что за новость такая?
3: Дренажная солеукладывающая система. Она, что это за система такая? Подробности. Она будет собирать лишнюю воду и сливать ее в центральные коллекторы ливневой канализации. То есть все реагенты будут перехватываться и уходить в систему дренажа. Об этом рассказала представитель подрядчика. Вот так вот.
2: Можно комментировать или там еще продолжение будет?
3: Нет, надо будет все увидеть собственными глазами, как будет что куда уходить, как будут работать коллекторы. Но все это совсем скоро, потому что снег-то у нас не за горами.
2: Радостно, конечно, что будут с мая по август цвести у нас эти растения. Только сейчас конец сентября. И нам до следующего мая, конечно, еще целый сезон нужно будет прожить. Возвращаясь к предыдущей твоей новости, напоминаем, что у нас 10-часовый выпуск новостей у нас интерактивный, поэтому ваши и комментарии, и предложения по новостям мы всегда охотно принимаем. Нам вот Андрей написал только что в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, что надо топить, чтобы светофор этот был с кнопкой по требованию. А он таким, я так понимаю, и предполагает. Ну, судя по тому, что ты прочитала...
3: Регулируемый пешеходный переход.
2: А, то есть будет...
3: Светофор, то есть будет. А какой будет светофор? С кнопкой или нет? Ну, об этом у меня информации нет.
2: Ну, надо топить тогда по просьбе нашего Андрея.
3: Что еще пишут? По теме?
2: Да, нам Олег написал, говорит, давайте для туристов вообще еще и Ленина пешеходным сделаем.
3: А, да, может быть, надо на эту тему тоже подумать. Давайте приедем из Мурманска в Североморск, а там торжественно открыли стадион ЦСКА, Североморск-арена называется он. Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны полностью завершили масштабнейшую реконструкцию главной спортивной площадки моряков флота. Капитальный ремонт был проведен по поручению президента нашей страны. Открытие стадиона состоялось в далеком 48-м году. 15 августа. Потом в советское время стадион реконструировали, затем проводили незначительные преобразования, ремонтные работы. Ну, после полного преображения на спортивном объекте теперь расположены трибуны 2644 места, современное искусственное поле, беговые дорожки, создан отвечающий всем современным требованиям хоккейный корт. Также на спортивном объекте предусмотрены универсальные площадки для волейбола, мини-футбола, кроссфита, полоса препятствий. Ну и в честь открытия на поле прошел товарищеский матч между сборными Ленинградского военного округа и Северного флота. Ну а почетными гостями стали звезды отечественного футбола. Это Юрий Жирков и Ролан Гусев. Приехали, раздавали автографы, громко, яростно болели на матче и, конечно, проводили мастер-классы. Наш копирайтер Юль Колмогорова, она живет в Североморске, и вот рассказывала об открытии Североморской арены. Говорит, так здорово все было!
2: Жаль, не пришла, да?
3: Вы не пришли, скорее так, да.
2: А к разговору, да, про эту ЦСКА-арену, которая у нас в Североморске появилась, ты наверняка просто не была там, в Севере, ты не знаешь,
3: нет,
2: о чем речь.
3: Нет, я была в Севере, но а где находится эта арена, нет.
2: Она прям около дома офицеров у нас в центре на Сафоново располагается. Она прям давно нуждалась в ремонте, просто есть история по этому поводу.
3: Она в печальном состоянии была,
2: да. У меня деду исполнилось вот 80 лет сейчас, вот буквально в августе, и он в каких-то бородатых годах служил в Североморске. Когда мы его спустя вот сколько там, 50 лет, наверное, привезли в Североморск. Говорит, о, говорит, ничего. Я, говорит, играл ровно на таком же поле.
3: Красота.
2: Поэтому оно прям требовало, кричало о том, что...
3: деда.
2: Да, нужно привести это в порядок. Я сначала, когда фотки увидел, я не понял, что за место. Я потому что там тоже был. Да. И я сначала не сообразил, а где это реконструировали, а потом оказалось, что вот буквально в самом центре города выглядит, конечно, впечатляюще на фотографиях. Надеюсь, что и на деле действительно классная спортивная обновленная арена появился в Североморске. Поздравляем
3: жителей
2: этого города.
3: Друзья, поздравляем вас, конечно. Так, отправляемся обратно. Да нет, в Мурманске, в Мурманской области все-таки мы остаемся. И вот о чем хочу рассказать. О том, что стартовала прививочная кампания против гриппа сезонного. Взрослых будут прививать препаратами Сови, грипп и флю-М. Для детей вакцина Ультрикс Квадри. Прививочные пункты уже заработали во всех медицинских учреждениях, которые подведомственны региональному Минздраву, в том числе в пунктах витаминизации работают прививки. прививочные пункты нужна запись. Ну а всего в эпидсезоне планируется вакцинировать от гриппа 350 тысяч человек. Ранее северянам уже начали ставить вакцину. Это была первая партия, 5 тысяч доз. Закуплены были они на средства регионального бюджета. Ну и в настоящий момент уже привито порядка 2300 человек. Массовая вакцинация в Мурманской области началась 21 сентября.
2: Ну и началась та пора, когда родители либо пишут согласие, либо отказы своим детям.
3: Слушай, ну я пораньше,
2: детям.
3: Кстати говоря, написала вас сейчас вот из детского сада.
2: На прошлой неделе буквально,
3: да?
2: Уже.
3: А я неделя в начале сентября, скажем так, да, когда только начался учебный год.
2: Ну и что ты написала, согласие или отказ?
3: Отказ.
2: Почему?
3: Потому что есть определенные условия по здоровью.
2: Это ответ.
3: Да.
2: А если у вас таких сложностей нет, я не то чтобы вас могу к этому призвать, угу. Могу только личным опытом поделиться, что считаю, что если есть возможность, сходи, сделай.
3: Я не отношусь к тем, кто против. Если мы говорим об этом. И последняя новость. Мурманский океанариум продолжает работать в тестовом режиме. Там проводят сейчас бесплатные представления, потому что в социальных сетях появляются все больше и больше фотографий о том, что Мурманский океанариум открыт, и уже и Филя, и Жива все там красиво выступают. Это имена ластоногих, если что.
2: Спасибо.
3: Да, но пока в тестовом режиме работают, представления посещают дети из различных социальных учреждений. Но, как сообщили в океанариуме, уже известно, что представления для взрослых и детей планируют проводить со среды по воскресенье в 12 и в 16 часов. Два представления в день будет. Приобрести билеты пока невозможно. Идет сейчас отладка системы онлайн-продаж. И в первое время билеты можно будет купить только через интернет. Касса океанариума чуть-чуть позже заработает. Пока о дате запуска не сообщается, но вот мы, как говорится, держим руку на пульсе и попробуем первыми вам сообщить, когда же можно будет попасть в океанариум. Но вот что уже известно. АИФ Мурманск сообщает о том, что взрослый билет в Мурманский океанариум на представление будет стоить 800 рублей, ну а детский 400.
2: Ты знаешь, а не жалко, как говорится. Во-первых, если посмотреть...
3: А так как разве должен был... Где меньше-то вы можете
2: так
3: найти?
2: Так вот, да, цены? Если бы говорить про стоимость развлечений, я потому что не так давно этой истории не то чтобы обжегся, но коснулся прям очень близко. Посмотрел, сколько стоит на выходных входные билеты в развлекательные парки в наших торговых развлекательных центрах. И
3: думаю, 1000 же, правда?
2: Минимум.
3: А, минимум. В зависимости от того, в какое время и на сколько часов.
2: И 200, знаешь, тоже есть.
3: Все понятно.
2: Входной билетик. И думаю, а аппликацию дома поделать тоже хорошая идея, да.
3: Спонсор выпуска новостей — диагностический центр МРТ «Эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Филлипс». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
11: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
12: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
11: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
13: Катя Новикова и Сергей Сачков.
7: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Ну, ты видишь, что у нас происходит на небе, Екатерина?
2: А что?
1: Вот именно, ничего не происходит, ничего не изменилось у нас за прошедший час. И те прояснения, которые нам обещаются в прогнозе погоды, пока до нас не дошли. Тут просто слухи ходят у нас в одном из источников, что сегодня будет у нас днем не только плюс 11 градусов, но еще и солнце взойдет, ненадолго покажет нам свой то ли бочок, то ли хвост. В общем, кому что достанется, как говорится. Главное, чтобы было что рассмотреть пока, потому что небо прям затянуто тотально.
2: Да, и главное, чтобы успеть увидеть это солнце до 18:54. Именно в это время.
1: Расчехлила свою рубрику. Все, световой началось.
2: Световой день. Все, пойдет на убыль. Темнота приближается.
1: Ну, пока у нас световой день еще длится больше 12 часов. Да. Страдать по этому поводу пока не будем. Время придет, Екатерина.
2: Естественно.
1: Будем стонать здесь у нас в утреннем эфире. Пока у нас приятнейшие плюс 10 градусов прямо сейчас. На половину 11 утра обещают нам до плюс 11 в течение дня. И разговор про дожди пока у нас не ведется. Но мы уже тут утром себе заряд пульверизатора получили и в наши окна. Артем Моисеев и на себе все это дело ощутил. Так что, если что, сильно мы возникать, я думаю, не будем. Просто примем это, откроем зонтик и отправимся дальше по своим делам.
2: Если быстро если прямо сейчас заглянуть в завтрашний день, то там тоже нам обещают даже до плюс 12 и абсолютно никаких осадков.
1: Ну, хорошо бы, если бы сбылись такие прогнозы для второй половины сентября. Это, мне кажется, прекраснейшие, приятнейшие показатели. Хотя смотрел сейчас за окно, девушка идет прям закутанная во все, что у нее есть. Может быть, там действительно северный ветер, который у нас задувает, влияет.
2: Спросим у наших коллег, которые это подтягиваются точно на работу.
1: Плюс 10 градусов в Мурманске у нас прямо сейчас.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Рубрика «Трындятина», где рассказываю вам не только про новости моды и стиля, а еще про то, что вирусицы обсуждают сейчас всеми, ну, по крайней мере, в наших лентах социальных сетей. Вот давай сравним, что у нас там
1: вот
2: с тобой.
1: Вот я хотел сказать, у тебя спойлер. У меня есть про кружевные лосины, про исследование, как влюбляются коллеги на работе друг в друга.
2: Вот это!
1: И еще про цвета, которые нужно носить этой осенью. Чего хочешь?
2: Ну, конечно. Что про влюбленных коллег, Катерин, сейчас идеальный момент, чтобы во всем признаться. Давай, рассказывай.
1: Короче говоря, почти 90% мужчин хотя бы раз испытывали чувства к коллеге. У 38% такая влюбленность перерастала даже в отношения.
2: А к чему ты ведешь
1: среди
2: сейчас?
1: Среди женщин романтический интерес к коллегам возникал почти у 2/3. Всего исследования проводили 2500 россиян. Значит так, мужчины заметно чаще считают работу подходящим местом для знакомства. 26% готовы к отношениям с коллегой из другого отдела. 25% сотрудницы своего уровня. А вот среди женщин 20% допускают роман с мужчиной выше по должности, 18% с коллегой равного уровня. Но при этом 48% женщин предпочитают не смешивать вообще работу и личную жизнь. Все из-за того, что в случае расставания вот этого служебного романа, при том придется ежедневно видеть бывшего партнера
2: рядом на работе.
1: Представляешь? Ну и несмотря на опасения, 45% мужчин и 40% женщин считают, что отношения между коллегами могут стать серьезными, оба этого хотят.
2: А ты это, Катерин, к чему все это нам рассказала?
1: Не знаю, просто исследование такое.
2: А просто
1: такое...
2: мне додумать, да, нужно? Ладно, сейчас пообщаемся с тобой за эфиром.
1: Служебный роман.
2: А по этому поводу я тебе подкину новых фильмов, потому что ты удивишься, но с 76-го года есть еще парочка картин, которые стоит посмотреть.
1: Ну и ладно, хорошо.
2: А то, что завершилось в моей ленте в социальных сетях, пилот нарисовал в небе Мона Лизу. Посмотри, как у него все это
1: получилось.
2: Да, да, в общем, копия картины Леонардо да Винчи, нарисованная в полете меньше, чем за 4 часа в небе над Арканзасом.
1: Как он так сумел?
2: Никто не понимает, но одновременно 70 тысяч человек использовали приложение Flight Radar для того,
1: обалдеть,
2: чтобы в прямом эфире глядеть, как он там...
1: я бы тоже поглядела.
2: Круги наворачивать. Ну, вот, собственно...
1: это уже готовое изображение.
2: Прямо сейчас посмотреть. Я, конечно, не очень понимаю, как в моменте все остальные самолеты его облетали, потому что его путь движения, если честно... предугадать, мне кажется, было сложно. Он же художник. Если в небе решил, что нужно
1: вот так вот
2: краски вот такой вот ему добавить. Тут еще недавно была история.
1: Для траектории полета тоже.
2: Да, насчет летчиков. Один из них слово «скучно» написал прямо в небе, потому что нужно был налетать определенное количество часов. Выперли его сразу же из авиакомпании.
1: Ой-ой-ой.
2: Но зато теперь стал и вот таким образом известным пилотом этот человек.
1: Распространенные в 80-х годах брюки вернулись в моду осенью 26-го года. Речь идет о кружевных лосинах. Какие уж тут брюки. Кружевные лосины, которые носила Мадонна. Ну, не те самые, конечно.
2: Мадонна.
1: На Мадонна похожие, да. И потом вот этот уличный стиль перекочевал на модниц. Такая, конечно, очень акцентная вещь в гардеробе. В то же время повседневный образ можно составить из бельевых кружевных капри, объемного свитера, куртки оверсайз и грубых ботинок. Ты знаешь, мне кажется, все вот эти кружевные истории, ну, совсем не для нашей погоды. Надо уже штанки-то с начесом надевать, как говорила моя бабушка.
2: Вот сразу видно опытного
1: человека.
2: Но,
1: тем не менее, модницы, они же не боятся ни холодов, ничего. Я, знаешь, в свое время тоже в минус 25 ходила в тоненьких капроновых колготках.
2: Ну, тебе было 14, конечно, ты это делала.
1: Именно тогда это и происходило. Юбка-резинка, естественно.
2: Ну, а к разговору еще о мужской моде. Тут стилист Гоша Карцев.
1: Я видела это, да.
2: Да, известный тебе тоже наверняка человек. У него новая коллаборация с брендом BeFree. Тоже, я думаю,
1: очень
2: каждому
1: известный бренд,
2: из нас известный и доступный, что сейчас, знаешь ли, тоже немаловажно.
1: И большие магазины, они все больше и больше открывают.
2: Это точно. В общем, сделали они сейчас мало того, что новую коллекцию одежды, так еще и съемку по этому поводу замутили. И для этого отправились в родную Камчатку. А, собственно, где Гоша Карцев и появился, и батю своего он туда взял с собой и говорит:
1: слушай,
2: пап, давай фоткаться.
1: Как согласился? Вот меня интересуют вот подробности вот этой вот съемки, потому что папа баня, конечно, очень и очень органично. И в вещах бренда Бифри, и в целом вот в этой фотосессии.
2: Ну так, если говорить про новую коллекцию, то она как раз-таки посвящена суровым романтикам 70-х и 80-х. В основу линейки лег батин-гардероб. Монохром, кожаный плащ.
1: Ну и нормально, кожаный плащ, естественно.
2: Растянутый свитер сразу же.
1: Сразу, ага.
2: Классический костюм в полоску и длинные пальто. Один из главных референсов стали архивные фотографии со съемок фильмов Андрея Тарковского. «Сталкер», «Зеркало», «Солярис». В общем, если не глядели, есть теперь повод модникам и с этой стороны тоже стать, знаете ли.
1: Ну, а что касается все-таки рекомендаций стилистов, то этой осенью, пожалуйста, симбиоз красного и бежевого в одном образе в этом сезоне самый-самый популярный. Подбирайтесь, рассматривайте, оформляйте мехом рукава и воротники и будьте актуальными этой осенью.
2: То есть, так понимаю, что депиляция больше не в моде. Оформляем мехом.
1: У нас уж точно нет.
2: Спонсор рубрики «Мясорубка» открыли свой самый большой магазин на Челюскинце в 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавазерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас. Ну а если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка». Трындятина.

0: выбирать. Ситилинк, конечно.
1: Почему ситилинк? Полно же вариантов.
0: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, ситилинк проверенный.
0: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так ситилинк.
2: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Давайте успеем проскочить, пока очередная морось не пришла к нам с залива сюда в центр нашего города. Судя по картинке, потому что надвигается уже прямо сейчас. Но знаем мы, что вас подбодрит и ваше настроение поднимет. Розыгрыш прямо сейчас. Банки тушенки на выбор, между прочим, от «Мясорубки». Чтобы стать ее обладателем, звоните к нам в студию 488-448. Доброе утро.
1: Здравствуйте, кто на связи?
3: Доброе
1: как
3: утро.
1: Вас зовут?
3: Светлана.
2: Итак, Светлана, напоминаем, в экспресс-формате правила нашего фактомата. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Если что, 22 сентября у нас на календаре. Надеемся, что у вас какие-то похожие даты сейчас. Мы от вас хотим услышать только да или нет, в зависимости от степени вашего согласия с тем, что мы вам здесь рассказываем. Катерина уже готова ставить вам
1: плюсики. Конечно, желаем вам удачи.
2: И запускаем наш секундомер на 2 минуты. Надеюсь, что все вопросы успеем с вами за это время пройти. Вперед! Всемирный день защиты слонов сегодня. Мозг слона весит около 5 килограммов. Верите в такое?
3: Нет.
1: Не верите?
2: И зря делаете. Mm-hmm. Больше, чем у любого другого наземного животного. Вот еще одно новое знание сегодняшнего дня сразу же к вам подоспело. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Законодатель.

0: В этот день можно ходить только пешком. Да или нет?
1: Нет.
0: Ну, конечно, нет. Если что, велосипед и общественный транспорт плюс. Тоже к вашим услугам. Северный вопрос для вас. В этот день организовано Мурманское морское пароходство. Изначально это предприятие называлось Рыбное и торговое пароходство. Верите в такое?
2: Нет.
0: Все правильно. Все правильно. Оно было сухогрузное и пассажирское. Угу. Двигаемся дальше. В 1792 году провозглашена Французская Республика. По этому поводу у французов появился новый календарь. И по нему год начинался с 22 сентября. Как вам такое? Верите ли?
1: Могли такое придумать?
2: Почему нет?
0: Французы также сказали, в принципе, только они прожили по нему всего 13 лет, потом откатились обратно. 1839 год. В Москве началось строительство храма Христа Спасителя. Он заложен в память об Отечественной войне 1812 года. Все верно?
2: Да.
0: В Москве состоит сейчас воссозданная копия, если что, это не оригинал. 66 лет назад государство Мали получило независимость от Франции. Здесь все верно. Мали в переводе с языка мандинго означает гиппопотам. Да или нет?
2: Да.
0: Ну, предположительно, именно так говорят местные жители. 1994 год прошел показ первого эпизода телесериала «Друзья». И прическа героини Дженнифер Энистон настолько стала популярна, что получила собственное название. Было такое?
2: Да.
1: Было.
0: Прическу Рэйчел стали называть по имени героини. Последний вопрос решающий, я так подглядываю сейчас. В листочек у Катерины в этот день родилась Элен Чёрч, первая в мире стюардесса. В ее родном городе есть аэродром, названный в ее честь. Да или нет?
1: Как думаете, могло такое быть?
0: Аэродром
1: Чёрч. Да, и вам еще один плюс.
0: Находится в городе Креско, штат Айова. Катерина, давай.
1: Ну что, у Светланы одна промашечка, столько же, сколько и у Евгения, значит, нам нужно дополнительный вопрос.
0: Окей. Ну что ж, верите ли вы, Светлана, что до наступления Нового года у нас осталось чуть больше 70 дней? Да или нет?
2: Да.
0: Как быстро вы считаете в уме? Совсем недавно просто
1: как
0: рассказывали.
1: Вы доверяете Сергею?
0: А совсем недавно мы просто в эфире рассказывали, что 75 дней нам осталось, а уже сейчас гораздо меньше. И, собственно, наступит новый 2027 год.
1: Но все, пока... Светлана, мы вам ставим дополнительный плюс, и вы у нас сегодня победительница.
0: Абсолютно верно. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас будем за эфиром рассказывать, как же этот приз заполучить.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент. Отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».

0: Песня дня.
1: У нас сегодня Всемирный день раскрашивания серости, между прочим. Скоро нам этот праздник прям сильно здесь, в Мурманске, пригодится, но пока еще красота остается на наших деревьях. Ну а самое главное, у нас сегодня Всемирный день без автомобиля и одновременно день на работу на велосипеде.
2: Да, всероссийская акция. Если вы сегодня решили отправиться еще пока дома на велосипеде, это прям-таки разрешается сегодня. Скиньте фотку, посмотрим на вас. Ну и песня, собственно, посвящена.
1: Да, Free to Go. Сегодня у нас в песне дня из серии «Не отказывай себе ни в чем». Иди пешком.
2: Хорошо.
1: Гуляй, человек.
2: Да вроде как и дождя не ожидается сегодня.
1: А ты его скажи вот тому, что у нас надвигается.
2: Ой, ну нет, что-то летит на нас. Но синоптики обещали другое.
1: Мы, как всегда, здесь в моменте будем в студии Power Hit Radio рассказывать вам, что у нас в Мурманске происходит. Но мы специалисты только по утру. В 11 часов мы превращаемся в обычных офисных тыкв. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: Хорошего дня. До свидания.
1: До завтра. Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. С 19 сентября ремонт по ОСАГО считают по-новому. Средняя стоимость запчастей в справочнике РЦА увеличится на 8,2%. Новые цены станут ориентиром для расчета стоимости ремонта автомобилей после ДТП, произошедшем, начиная с минувшей субботы. Как отмечают Колеса.ру, по отдельным автомобильным брендам динамика цен на запчасти заметно различается. Рост выше среднего зафиксирован для Toyota, Mitsubishi и Honda примерно на 13%. Для Kia, Deo и Cherry повышение оказалось сравнительно небольшим и составило чуть более 4,5%. А вот Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и VAZ вошли в среднюю ценовую группу. Рост цен на запчасти для них, по данным справочника РСА, составил 7,5% и 9,3%.
0: Акселератор.
3: Страховая компания «Согласие» назвала цвета автомобилей, которые чаще всего фигурировали в ДТП в России в этом году. Первое место по абсолютному числу аварий заняли черные машины, тогда как годом ранее лидировали белые, пишут РИА Новости. В первую пятерку вошли автомобили черного, белого, серого, коричневого и синего цветов. По данным страховой, по сравнению с 2025 годом состав группы практически не изменился. Однако ее лидер сменился, черные машины поднялись на первое место. Впрочем, эту статистику не стоит воспринимать как доказательство того, что определенная окраска кузова сама по себе делает автомобиль более аварийным. Большое абсолютное число ДТП с черными и белыми машинами объясняется распространенностью этих цветов на российских дорогах. В компании также отметили, что мнение о более высокой безопасности ярких автомобилей не получает значительного подтверждения в этой статистике. По данным согласия, оранжевые и красные автомобили, например, попадали в аварии в 14% случаев, а черные и серые в 15%. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Без обеда и выходных. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: 104.5.
6: Today's best music.
5: FM.
2: Power Hit.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт. В чем разница? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капитального ремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Это совершенно разные статьи расходов. Платежи за содержание и ремонт жилья, такая строка есть в квитанции, собирает управляющая многоквартирным домом организация. Эти деньги идут на текущий ремонт жилого дома, частичный ремонт кровли и фасада, герметизация межпанельных швов, ремонт подъезда, устранение мелких повреждений и неисправностей частей зданий и инженерного оборудования. На поддержание порядка и чистоты в подъездах, устранение аварий, сезонную подготовку объектов, содержание придомовой территории и так далее.
2: Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт – два совершенно разных платежа. Платежи по строке содержания жилья в квитанции направляются в адрес управляющей организации, например, управляющей компании или ТСЖ. А вот платеж за капитальный ремонт направляется в зависимости от выбранного собственниками способа накопления либо в фонд капитального ремонта, либо на специальный счет дома.
3: Эти средства могут использоваться только на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Напомним, в него входит ремонт крыши с полной заменой кровельного покрытия, фасада, фундамента и подвала, а также замена лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем.
2: Отмечу, в прошлом году в регионе капремонт прошел в рекордных 586 домах, благодаря чему Мурманская область вошла в топ регионов по выполненным работам. По данным аналитики Фонда развития территории, Мурманская область занимает шестую строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. К слову, среди регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации Мурманская область также занимает лидирующие позиции.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Turn up your stereo.
6: You're listening Power Hit Radio.
5: Power.
6: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: I like it.
6: Power. Number one hit music station.
7: Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
6: Юные участники могут помочь родителям.

0: Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
0: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
2: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В областном избиркоме подвели итоги голосования северян на выборах. Состоялось подписание протоколов о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории региона. Председатель избиркома Мурманской области Антон Богомолов отметил, явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 49,57%. Это существенно выше, чем явка в 2021 году. В целом выборы прошли в достаточно спокойной атмосфере, без серьезных происшествий. Система дистанционного электронного голосования работала успешно. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник». По одномандатному избирательному округу наибольшее число голосов получила Кусайко Татьяна Алексеевна. Ее результат 35,36 голосов. Далее по количеству голосов идет Белов Максим Андреевич, Ваталин Юрий Викторович, Гонтарь Станислав Всеволодович, Иванов Андрей Степанович, Макаревич Александр Геннадьевич, Хомячко Игорь Иванович. Итоги голосования по федеральному округу. Всего участвовало 10 партий. Выглядят следующим образом. «Единая Россия» 40,7%. Далее идет КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», «Российская экологическая партия», «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», «Партия прямой демократии». Социальное такси начнет работать во всех муниципалитетах Мурманской области. Ранее услуга действовала только в 11 муниципалитетах. Напомню, социальное такси – мера поддержки, которая помогает маломобильным северянам добраться до больницы, социальных учреждений, аэропорта, вокзала. Заказывая машину, пассажир платит только 25% от рыночной стоимости поездки. Теперь эту социальную услугу смогут получать помимо инвалидов и все пожилые люди. Услуга оказывается на льготных условиях. В Мурманской области остаются неподключенными к теплоснабжению 11 домов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк. Это 8 домов в Лупчесавино Кандалакского округа. Там идет ремонт по линии Минобороны. Еще 2 дома по линии фонда капитального ремонта и 1 дом, где ведет работы МЭС. Их подключат до конца этой недели, отметила вице-губернатор. Всего по вопросам тепла поступило 7363 заявки от жителей. И это на треть меньше, чем годом ранее. В Мурманске на проспекте Ленина началось озеленение вдоль обновленных тротуаров. В ближайшие дни здесь высадят свыше 1400 растений. В числе посадок саженцы черемухи, сирени, кизильника, северные многолетники. Для защиты насаждений обустроили дренажную систему. Она будет собирать лишнюю воду и реагенты и отводить их в ливневую канализацию. Посадку проводят в сентябре, чтобы весной растения зацвели сразу после всхода снега, сообщает «Вечерний Мурманск». Спонсор выпуска новостей – диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-Радио 488-442.
3: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: It's power.
3: Radio.
0: Power.
4: Power.
5: Power play.
6: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Реклама.
0: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
8: You're listening to Power Hit Radio.
9: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Power Hit Radio. Yeah.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Listen up.
2: Best music. New and fresh music.
1: Power.
2: Hit Radio.
1: Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Your number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. Get ready.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.55 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Turn me on. On Power Hit Radio.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

работающие светофоры на Пономарёвой и Кольском. На этом перекрестке удалось нам засечь благодаря вашей бдительности. Ну, правда, эта информация поступила минут 15-20 назад. Возможно, что-то изменилось, и светофоры заработали. Хоть бы так, потому что все-таки час пик. Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищево или Шевченко, ТРЦ «Плазма», торговый центр на Карла Маркса, 38, корпус 1, без обеда и выходных. С 18 до 20 у нас другая программа «Обратная тяга», но прежде расскажем вам немножко еще полезной информации о недвижимости. Так что не прощаюсь с вами, через несколько минут вновь буду приветствовать на 104.5.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Осень вступает в свои права в Мурманске. Традиционно к этому времени северяне возвращаются из теплых краев. Рынок недвижимости оживает после летнего, правда, не всегда тихого периода. О стоимости квадратного метра на вторичном рынке и его колебаниях расскажет эксперт программы Константин Бензовский.
4: Средняя стоимость квадратного метра жилья в Мурманске, по данным наших агрегаторов, 108 787 рублей. Начался год с 94 тысяч, поднялся до 108 109 тысяч в конце января. В целом держался в пределах коридора 110 максимум, 95, там 94 минимум. Буквально в августе мы видели плавный, но рост с 98 до 100 и выше, и 105-106, вот сейчас мы видим 108 787.
3: По традиции стоимость квадратного метра в девятиэтажных домах несколько выше, чем в пятиэтажных.
4: В девятиэтажных домах 120 082, квартиры в пятиэтажных домах 97 400. Районы в среднем в Ленинском 83 тысячи. Двухкомнатные квартиры, однокомнатные подороже 92. Двух-трехкомнатные примерно одинаковые. Квадратный метр однокомнатных всегда стоит дороже. Октябрьский район, цены значительно выше. Максимальные цены за однокомнатный 136 тысяч рублей. Двухкомнатный 126. Трехкомнатные 115 тысяч рублей. Первомайский округ по однокомнатным мы имеем 124 тысячи, двухкомнатные 110 тысяч, ну и округляю, трехкомнатные 103 тысячи рублей.
3: Что касается покупательной способности, то Константин Бензовский фиксирует ее стабильность.
4: Если говорить о предпочтениях, о средней цене, размере ипотечной части стоимости квартир, ничего не изменилось, и в этом году держится все на одном уровне. Наблюдаем, что как и депозиты, в общем-то, при 14% ставке, ставки стоят там 12,5-12,9, некоторые банки предлагают. И ипотека, в свою очередь, вроде декларируется 17-18, но она до 20% доходит. И, в общем-то, ее мурманчане берут.
3: Итак, главный позитивный момент сегодняшнего положения дел на местных рынках недвижимости – это стабильность. Рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска. Северяне, пользуясь этим, успешно решают квартирные вопросы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Волне Пауэрхит Радио. Меня зовут Мария Фрейман. Мое дежурство продолжается и продлится до 20 часов. И вот все это время предлагаю вам обсудить ваш велосипедный опыт. Ну и поводом для этой темы стало то, что сегодня в некоторых городах России прошла акция на работу на велосипеде. Правда, я стала в интернете искать, что же за города такие. Не так уж, чтобы их много. На самом деле, как-то не очень популярный у нас этот вид транспорта. И я подозреваю, почему. Потому что наши города очень плохо к этому приспособлены. Если по-честному сказать, так вообще не приспособлены, потому что выделить отдельную полосу на тротуаре и на этом все закончить, ну, это нет. Это не дорожная сеть для велосипеда, совсем нет. Рассказывайте вы, какой у вас велосипедный опыт. Может быть, вы все-таки практикуете подобное и ездите на работу на велосипеде. А если нет такого вот именно прецедента. Может быть, если есть велосипед, где катаетесь, как совершаете прогулки, а зимой или только в летний период? Может быть, вы настолько сдружились с этим велосипедом, что и берете с собой в отпуск, и там, где вы оказываетесь в новом месте, там тоже продолжаете на нем кататься. А если сейчас уже взрослый человек и велосипеда нет, ну давайте повспоминаем, как это было в наших дворах, когда мы были детьми, подростками. Первый-то свой велосипед, помните? Ну, трехколесный или четырехколесный, ладно, а вот двухколесный, как учили? Кто учил? Наверняка без синяков и шишек не обошлось. А вдруг вы заядлый велосипедист, и у вас есть какая-то супер достижение, какая-то мега-дистанция, которую вы преодолели, или по длине, да, какой-то марафон, а может быть, по высоте, да, горный велосипед, может быть, вы освоили, сложности местности и так далее. В общем, по большому счету, все, что обязательно, чтобы было в комментарии, это слово «велосипед». А уж в каком ракурсе эту тему рассматривать, решать вам. Пишите, где вы катаетесь, когда, сколько, с кем, и если сейчас уже не практикуете, какой был первый опыт? Вот двухколесный велосипед, вы подросток, и как учились, кто учил? Есть сайт и приложение, можно отправить сообщение с помощью них или зайти в группу ВКонтакте, написать комментарий под постом на тему обратной тяги, ну или позвонить 488-448.
1: Обратная тяга.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудеко». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудеко». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске по-прежнему плюс 10 градусов, ветер южный. Да он еще и снизился, теперь всего лишь 3 метра в секунду, южный. Завтра, 23 сентября, в Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, в отдельных районах возможен туман, а вот днем небольшие дожди. Ветер теплый, юго-западный, умеренный. Правда, утром и днем на северо-западе Мурманской области ветер может быть сильным. Температура воздуха в ночные часы до 7 градусов тепла. При прояснениях будет холоднее, заморозки до минус 2. А вот днем слабый термометр поднимется до 14. В Мурманске завтра тоже переменная облачность и без существенных осадков. Ветер будет юго-западным, умеренным. В ближайшее время все-таки похолодает за окном немножко. Будет от 4 до 6 градусов выше 0. А вот уже утром и днем немножечко раскочегарится, распогодится и будет плюс 11, плюс 13. Ну, сейчас за окном в городе 10 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: В обратной тяге рассказываем, насколько сильно, крепко мы дружим с велосипедом. Но если он у вас есть в вашей взрослой жизни, а если его уже нет, то каким был ваш опыт вот научиться кататься на двухколесном-то велосипеде? Сергей прислал сообщение, пишет, что первый велосипед купили родители, когда мне было 8 лет. И это был тяжеленный для меня на тот момент раскладывающийся двухколесный Салют. И для того, чтобы выйти на нем гулять, приходилось первый год просить папу, а так как папа находился дома только по выходным, то катался я исключительно в субботу после школы и в воскресенье. С утра мне папа его спускал во двор, и пропадал я с ним на весь день до вечера. И вот на своих детей на великах тогда родители устраивали целое сафари, чтобы загнать всех нас по домам. И только в третьем классе я стала ощущать себя богатырем, чтобы выходить после школы, каждый день кататься с друзьями. Ну и для того, чтобы решиться, наконец, вытаскивать велосипед самому. И я его действительно именно вытаскивал, потому что мой Салют очень тяжелый. Велосипед великолепный, служит мне до сих пор. Я думаю, что с Салютом, вот этот велосипед, который здоровый и тяжелый, наверное, знаком каждый второй из нас. Такой был у моего брата. Потом, когда я подросла, а брат стал слишком взрослым, чтобы кататься на велосипеде, я на этом велосипеде каталась. А потом еще на даче его добивал мой племянник Никита, это сын моего брата. Вот он там его разбомбил, замучил в конец. Но вот у меня, знаете, какой вопрос? Вот действительно, эти велосипеды, которые, я не знаю, выпуска какого года, 80-го, что ли, там, 85-го, как они до сих пор, некоторые модели не ржавые, а вполне себе в целости и сохранности. Это, конечно, загадка. Заходите вы в группу ВКонтакте, там пост на тему обратной тяги, про велосипед свой расскажите и про свой богатый велосипедный спортивный опыт. Ну, хоть бы из детства, тоже нормально. Пишите комментарии, используйте сайт или приложение, чтобы отправить такое сообщение в студию.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок в «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте, через сайт и приложение 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: исследуем вашу велосипедную биографию, а все потому, что сегодня в России прошла акция, которая называется «На работу на велосипеде». Я знаю, что в Мурманске мало кто на работу на велосипеде ездит, и тем не менее есть такие, даже среди моих коллег. Вот Артем Моисеев летом частенько приезжает на утренний круиз-контроль таки на велосипеде. Да, он этим делом увлекается. Вообще, по-моему, там такой триал-спорт у него. И плавание, и велосипед, и бег, что-то все вместе. Ну и как у вас обстоят с этим дела? Может быть, если катались вы только в детстве, ну расскажите, как это было? Сколько у вас шрамов на коленках и на других частях тела из-за того, что вы вот пытались на одном колесе проехать, да без рук? Помним, какими мы акробатами были. Август пишет, что он практиковал с 2003 года по 2010, то есть 7 лет, круглый год ездил на работу на велосипеде. Первый отрезок был 3 километра. Когда перешел на другую работу, то расстояние до работы стало 9 километров. И в любую погоду я ездил и, по сути, готовился к своему самому главному старту в жизни. Смотрели на меня как на дикость, полное непонимание окружающих. Маунтинг байков тогда можно было по пальцам пересчитать. Это считалось, в общем, летняя дисциплина. Я ездил круглый год и популяризировал велоспорт. Фанатизм увлечением был настолько сильным, что мне было все равно, что там про меня окружающие думают, пишет Август. И в 2006-м, в декабре, пошел дождь, все машины в горку стоят, а я еду на свою работу. Также было и в метель, дороги прикрывали. Ну, в общем, понятно, преодолевали все трудности погодные на велосипеде. Ничто вас не могло остановить. Вот, видите, такой пример тоже есть. Уверена, что среди вас тоже есть люди, которым есть чем похвастаться. Может быть, какую-то длинную дистанцию вы однажды преодолели. Или по ночному городу катались. Напишите, как это было интересно, романтично. А может быть, в Хибинах. Кстати, на велосипедах тоже там катаются, есть специальные участки. Или не в Хибинах, может, в других местах Мурманской области. Расскажите. Пишите сообщение через сайт или наше приложение. Можно откомментировать во ВКонтакте.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Обратная тяга.
6: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20-70-50.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Музыкальная рубрика «Золото чартов», но сначала по дорожной обстановке. Наталья пишет, что затруднительно выехать с Пономарева на Кольский проспект, не работают светофоры. Да, об этой проблеме говорили мы еще в круиз-контроле. То есть уже почти как 2 часа не работают светофоры на пересечении Пономарева и Кольского проспекта. Что это такое? Ай-яй, час пик. И, конечно, обращение ко всем водителям, чтобы были добрее, взаимовежливы и пропускали тех

страны, они одни из самых темпераментных вот натур. И в обычном разговоре могут использовать до 250 разных жестов, чтобы как-то усилить значительность своих слов. Очень такие экспрессивные граждане. А всего их 58 миллионов человек, и они, кстати, никогда никуда не спешат. Вот то, чему нужно поучиться. Про пунктуальность вообще не слышали. Это касается каких-то для нас вот таких важных вещей. Например, расписание общественного транспорта или поездов. Там не все так четко и строго. Еду, которую придумали в этой стране, обожают по всему миру. Это касается и культуры, моды, дизайна и много чего еще. И если вкусная еда, то это пицца и спагетти. Если мода, то это Гуччи, Прада, Версачи, Армани. Культура, искусство, Да Винчи, Рафаэль Санти. И, ну и все. И можно перечислять бесконечно. И, конечно же, вы уже догадались, что это и Италия. В музыкальных чартах Италии сегодня лидирует Руэль. Это австралийский вокалист. Трек называется «Ненавижу себя». Take a look.

Италия в золоте чартов. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия. Японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрная.

Несколько комментариев пришли в группу ВКонтакте. Обратная тяга. Мы сегодня говорим про велосипеды. Есть они у вас или нет? И если есть, как часто катаетесь? Где катаетесь? Ну и про детский опыт тоже вспоминаем. Вот короткое сейчас прочитаю. Ксюха Викторовна пишет. Вы не поверите, но у меня велосипеда нет. Грущу. А я ответила от всего коллектива Power. Действительно не верится. Ксения, вы же суперспортсменка. Как без велосипеда-то?

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Это финальный час. Меня зовут Мария Фрейман. Предложила тему для обсуждения поговорить про велосипед. Вообще у нас такой спортивный день на пару получился, потому что утром мои коллеги говорили про спортивные секции в Мурманске, а вот сейчас про велосипеды, потому что сегодня прошла всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ну, в Мурманске я не так много велосипедистов сегодня заметила. На самокатах – да, на электросамокатах – да, а вот чтобы на великах как-то мне на глаза сегодня никто не попался. Но это же не значит, что на работу вы не ездите на велосипеде. Вот мы уже выяснили, что среди наших слушателей есть Август, который время от времени такое дело практикует, а раньше так вообще часто ездил. И вот еще Марина прислала сообщение, пишет, что велосипед — это здорово. Был в детстве, но оставила его без внимания на 10 минут, и вот убежал. Все понятно, как он убежал. Сейчас у нас велосипедов штуки 3-4, один прям очень древний, ему больше 100 лет, раритет. Начала ездить уже после 30 лет, даже на работу разок на нем приехала, но одной ездить скучно, поэтому с мужем выбираемся на покатушки очень редко, а так я все-таки за поездки на машине. Сегодня вот только с командировки приехала, отмахала 650 километров, согласитесь, на велосе на такие расстояния гонять не камильфо совсем. Марина, понятно, поддерживаю, согласна. Свекрам по 70 лет, и они очень даже на своих байках ездят в пределах города, очень удобно. У нас дорогие парковки, пишет Марина. Я бы хотела еще велосипед с батареей. В крутую гору удобнее. Переключился на электротягу и отдыхаешь. Захотел — крути педали сам, потей. Да, до чего, конечно, техника сейчас не дошла. Вот Печкин бы, наверное, с ума сошел, если бы ему сказали, что есть какой-то велосипед с батареей, который тебя вверх тянет. Я была в Тронхейме очень много лет назад, наверное, лет 18 назад, и там был на тот момент прям уникальный лифт для велосипедистов. Ну, наверняка вы себе уже представляете, да? Ты на велосипеде остаешься, просто ногу так в бок вытягиваешь и вставляешь специальное крепление, которое вот тебя тащит наверх. Там тоже есть район города, который находится на возвышенности, на сопке, можно так сказать. И да, это был такой лифт для велосипедистов. Тоже прикольно. Мне кажется, что в Мурманске таких лифтов нужно было бы организовать очень много. А у нас тут еще с велосипедными дорожками разобраться не могут. Вот в центре города есть, и больше, пожалуй, что и негде кататься велосипедистам. Рассказывайте вы, как выбираетесь покататься на велосипеде? Планируете ли уже закрывать сезон? Или, может быть, вы прям такой фанат, и зимой тоже иногда позволяете себе покататься? Может быть, берете с собой велосипеды в отпуск и там устраиваете себе такие велосипедные туры? Ну, если во взрослой жизни вы не катаетесь на велосипеде, вспомните, какой был ваш детский опыт, начиная с четырехколесного, трехколесного и двухколесного. Кто вас учил кататься? Как это было? Может, на багажнике довелось у кого-то прокатиться, кто-то вас катал во дворе? Рассказывайте. Сайт приложения, отправляйте сообщение в студию.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Ранее говорила вам, что не так много сегодня велосипедистов я встречала, хотя сегодня проходит всероссийская акция «Проходила». Она называлась «На работу на велосипеде». Но это правильно, я просто не по тем дорогам хожу. Вот Кофеин 51 пишет, что его жена сегодня много видела народу на великах. Они живут в долине Уюта. Когда работал на Марата, то катался. А сейчас на Старостина, и пока в гору заедешь, там весь потный. В итоге наш слушатель Кофеин 51 катается тоже на самокате, ну и его и на работе проще хранить. А вот Сергей решил поделиться историей о том, как он учился ездить на велосипеде, когда был ребенком. Пишет: здравствуйте, первый двухколесный велосипед школьник. О, это самый популярный тоже велосипед для всех, не знаю, советских, постсоветских школьников. Пишет, что не умел ездить, и мама посадила меня на него и толкнула под горочку. Та самая горочка, что вот Ломоносова вниз к долине Уюта. И прекрасно я знаю эту дорожку. И все бы хорошо, пишет Сергей. Но о том, как тормозить, не подумали. Там была конечная автобуса 12-го, тупик. И на потеху ожидающим пассажирам тормозил я в кучу щебня. Зато сразу научился, отделался парой ссадин. Круто, классная история. Видите, запомнилась она на всю жизнь. Ну да, я тоже помню, как я училась на двухколесном велосипеде. Правда, он у меня был даже вот меньше, чем школьник. Он назывался тогда «Дружок», и мне его купил папа в Москве, когда мы ехали к бабушке в город Первомайск на Южном Буге. Там давным-давно было село, которое называлось 20 лет октября. Да, это Украина. Там я проводила прекрасные свои школьные летние каникулы. И вот с этим велосипедом я приехала, вся деревенская детвора. Мы собрались около как-то клумба, круг, центр деревни, это центр села, там еще сельпо стояло, да, и здание, как мы бы сказали сейчас, мэрия, ну, какая-то там мэрия одноэтажная, какой-то кубик здания. И вот по кругу каталась вся деревня, все дети, там, я не знаю, от 5 до 17 лет на этом несчастном дружке, кроме меня, потому что я не умела. Ну, потом уже бабушка мне сказала: ну, сколько можно, тебе папа купил велосипед, и на нем катаются все, кроме тебя, давай уже. И на какую-то дорожку мы вышли, а там стая беспризорных этих гусей, на самом деле, там был ставок общий для всей деревни, и все вот эти гуси, утки, у кого кто были, они там паслись, купались и обитали. Ну, естественно, нашелся такой самый агрессивный гусяра, который на меня стал шипеть и бежать, размахивая крыльями. И тут вот Маруся как-то резко и быстро научилась кататься на двухколесном велосипеде, который назывался «Дружок», тоже на всю жизнь запомнила. Вы рассказывайте про свои велосипеды из детства, из своей взрослой жизни. Отправляйте им сообщениями через сайт или приложение, или напишите комментарии во ВКонтакте. New and fresh music.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске плюс 10 градусов, ветер южный от 2 до 3 метров в секунду. И завтра синоптики обещают переменную облачность. Днем местами небольшой дождь возможен. Ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Ночью плюс 2,7. При прояснениях столбе термометра может опускаться до минус 2 градусов. А вот днем от 9 до 14 выше 0. Это информация была о погоде на 23 сентября по всей территории Мурманской области. Что же, в столице Кольского Заполярья тоже переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер теплый, юго-западный, умеренный. И днем воздух завтра у нас прогреется до 13 градусов. Закат будем встречать в 6 часов и 31 минуту. Закат, я сказала, договорилась уже. Восход, а закат 18:46. Продолжительность светового дня завтра составит 12 часов и 23 минуты. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 10.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

26 минут в Мурманске. К обсуждению велосипедной темы в обратной тяге присоединился Павел. Пишет, что пока жил в Мурманске, очень-очень хотел купить горный велосипед. Прошло 7 лет, теперь живу в Питере. Полюбил метро, временно забыл про велосипед, но дал себе слово, перееду в деревню и буду гонять на велике до упора. Кстати, по поводу деревень и прочих благ цивилизации, Кофеин 51 еще дополнил свое сообщение, пишет, что в отпуске вообще круто, потому что у тещи и отца кругом поля и равнины, и вот на велике просто кайф кататься. Понимаю это чувство, когда ты можешь разогнаться, не боясь каких-то препятствий, не боясь, что ты кого-то сшибешь, что тебя сшибет машина, ну или, в общем, что-то случится, или ты напоришься на какую-то яму, или бордюр неожиданно, да. Это здорово, конечно, разогнаться и взмахнуть руками, полететь, парить. Размечталась я. В общем, присоединяйтесь к нашей компании, рассказывайте, какие у вас дела, какая дружба с велосипедом, есть ли у вас какие-то оформленные законные отношения или нет. Может быть, на работу ездите, может быть, во время отдыха, да, выходных, или когда у вас отпуск, вы вот таким образом развлекаетесь, а может быть, вы прям суперкрутой спортсмен и вообще горный велосипед уже оседлали и вполне себе какие-то результаты достигли. Сайт приложения, отправляйте им сообщение в студию. Best music. Best music.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. В «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте, через сайт и приложение 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Обратная тяга на 104.5 с микрофоном Мария Фрейман. Пытаю, выпытываю вас, какие у вас отношения с велосипедом, как часто катаетесь, и если часто, то куда, где, на какую высоту, на какую дистанцию. Степан пишет, нет у меня велосипеда, поэтому я злой и вредный. Ну, не нужно себе такие лавры присваивать, вы здесь такой не один, Степан, у меня тоже нет велосипеда. И как мы выяснили, еще и у Павла, нашего слушателя, его тоже нет, он только мечтает о нем. Вот, а вообще, я же безумный пешеход, везде пешком, поясняет Степан. Даже не столько из-за пользы, а просто очень люблю это дело. На смену возит служебный автобус, а в выходные город меряю шагами. В среднем 12-15 километров. И уточняет, именно километров, а не тысяч шагов прохожу. Ух, какой. Хожу быстро, медленно просто не умею. Пару раз знакомые советовали купить велик. Но когда увидели, с какой скоростью я хожу, то сказали, в принципе, да, велосипед мне особо и не нужен. Но иногда думаю, а может все-таки купить велосипед или самокат, гонять с ветерком по тротуарам, протискиваться в толпе, ловить лучи ненависти, проклятия от пешеходов и водителей. Вот все-таки, вот чувствуете, да? Вот все-таки жалом своим-то так он это, Степан всех нас прижал. Ну ладно, чего уж вы там. У нас вот в Мурманске есть несколько километров в центре города выделенных дорожек. Так я вам хочу сказать, что на этих дорожках не велосипедисты пешеходам мешают, а наоборот, пешеходы велосипедистам. Вот выделенная полоса, я ни разу не проходила, чтобы вот она была свободна для проезда велосипедистов или самокатчиков, а обязательно там будет компания людей, пожилых граждан или мам с колясками, пап с колясками, все это тоже возможно. Или маленький ребенок на велосипеде. Но ведь ты же понимаешь, какая у него реакция, какая скорость. Ну, это точно не для этого придумано. Так, опять я начинаю жаловаться. Ну, все понятно, потому что уже конец рабочего дня почти что у меня. Но еще есть время, чтобы принять ваш звонок или ваше сообщение. Заглядывайте в группу ВКонтакте или используйте сайт и приложение, чтобы рассказать, как вы дружите с велосипедом. Сегодня по всей стране, в России у нас прошла акция на работу без автомобиля, а на велосипеде. Вы приняли в ней участие или нет?
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Вадим еще прислал нам отчет. Пишет, что на электрическом велосипеде он ездит по возможности туда-сюда. Вот, честно говоря, вот электрический велосипед, он все время за вас педали крутит, колеса передвигает или нет? Только когда, вот как Марина написала, когда есть необходимость, вы подключаете это устройство, это, например, в горку куда-то заезжаете, или он действительно все время вам помогает как-то передвигаться, тогда велосипед ли это? Вопрос у меня, простите, я в этом деле абсолютный чайник. Александр пишет, что у него вот сейчас, в принципе, велосипеда нет, поэтому он не катается. Вот и весь рассказ. Но, минуточку, это еще не все. Пишет, что в детстве успел осилить толстопузик. Не встречала еще такого названия велосипеда. А, это велик с толстыми надувными колесами низкого давления. И орленок до первом фотографии еще прикрепил. Да, точно, ой. Толстопузик, вот как ты, родной, именовался. Ясно, спасибо, Александр, что просветили. Ну, в общем, орленок, на первом он учился кататься сначала на четырех колесах, потом на двух, а потом в подростковом возрасте пересел на орленках. Хороший, надежный велик, в Литве его вроде бы выпускали, а потом внезапно испытал страсть к лыжам, и в дальнейшем коллекция велосипедов уже не пополнялась. Ну и то, что вы перечислили, вполне себе достаточно. Ну что, время остается? Ну да, совсем немножко. Пишите, зачитаю в эфире. Думаю, что успеем.
1: Обратная тяга.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Обратная тяга.
3: Синяя хандра. Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20-70-50.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Фикс для укрепления ногтей 60-40-60. В Armani Collection с Nile Horan трек 2020 года «Приятно познакомиться». Так называется песня. С одной стороны, весьма романтичная история, хотя тот, кто вот внимательно следит за чужой нравственностью, сочтет ее, ну, как бы это помягче выразиться, ветреной или несерьезной. Хотя жизнь настолько непредсказуема, совершает такие странные, дикие повороты, что никогда не стоит, мне кажется, давать оценок, пока история не завершилась. Так вот он говорит ей: «Приятно познакомиться, мадам». Они уже не первый раз встречаются, им классно вместе, но как только он пытается узнать о ней хоть что-то, она в этот момент исчезает. А ведь понравилось, и еще настолько, что он готов вот прям набить ее имя и номер телефона у себя на руке. «Приятно познакомиться», Romantic Collection.

Romantic Collection Nile Horan. Спонсор рубрики представляет студию «Первый маникюрный маникюр без покрытия. Японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первое маникюрное делаем как для себя». Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрный.

целом здорово пообщались. Этим вечером говорили про велосипеды, где и когда мы на них катаемся. Завтра, в среду вечером, тему для вас придумает Гоша Симонов. А у меня будет завтра дневное дежурство, так что с 14 часов буду приглашать вас заказывать любимые треки на 104.5. А пока же позвольте откланяться. Пора и мне домой. Желаю вам приятного вечера. Пусть ваши любимые будут рядом.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Power play.
4: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay.

0: Nabia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на 0 волне. Stay tuned on

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power Heat Radio.

0: Get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дэвид Гетта и Хайпатон, You and I, Me and You.

0: Dressed in pain. Today's
1: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
2: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: New and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is Tell a Lefty, Boston.

Реклама. Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Today's Music. Hit Music Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: new and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Yes. Power play.
3: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Far beyond regions, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Topic и Carte Blanche. Lucky ones.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Two Colors, Prima Donna.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.